0: 7:03 в Красноярске.
1: 27 июля.
0: Понедельник. Мы стартуем и начинаем новую неделю.
1: Завтрак чемпионов с Юлией Майнгард.
0: И Севой Бельмасовым. Мы, конечно, не в составе BTS, но не в таком полноценном, так сказать.
1: Но, и все мира, оказывается. 7 человек вообще.
0: И все мира. Почему-то 5 или даже 4 стабильно выступали.
1: Да.
0: Остальных где-то держали, видимо,
1: прятали.
0: В качестве запасных. Но, видишь, вот их звездный час настал на чемпионате мира по футболу.
1: Да.
0: Сегодня в понедельник отмечается день рождения гамбургера. Я решила, а почему бы не слезть с диеты, на которую ты только недавно заскочила?
1: Ну?
0: Но гамбургер ведь может быть каким-нибудь там из цельнозернового хлеба,
1: абсолютно,
0: допустим. Но
1: верно.
0: Давайте будем честны, это будет вообще стрём полный.
1: Это будет не тот вообще гамбургер, о котором мы мечтаем. Да?
0: Да.
1: А, кстати, сейчас про BTS, если возвращаясь. Ты слышала, да, как Андрея Гайдуляна из Саши Тани, да, ругают за то, что он высказался, что, мягко говоря, ему не очень нравятся эти ребята.
0: А что такое? Почему? Что послужило поводом?
1: Я не
0: Чем
1: знаю.
0: Чем недоволен?
1: Может быть, когда-то его...
0: Может быть, их формой?
1: Может быть, его обманули когда-то?
0: Что, хоть сказали...
1: Под песню BTS.
0: Либо сказали, ну да, возможно, вы проходите в состав BTS, но мы вам перезвонили.
1: Да, это были мошенники. Он такой, я хочу быть восьмым, восьмой из BTS. Это
0: восьмым,
1: Саша Гайдуля.
0: Знаешь, ты, все подтянутые, один такой немножечко пузатый, но все бы говорили,
1: да. А это точно,
0: наш,
1: а это точно продюсер.

0: ждать баню год?
1: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
2: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: ArtBeton'е.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро, здесь с вами «Завтрак чемпионов». Мы прям с гордостью всегда говорим о наших спортсменах. Я конкретно про красноярских, не про тех, кто здесь родился и уехал.
2: Так. А кто живет?
1: Да, говорю я про триатлонистов. Они в очередной раз завоевали 6 медалей на двух чемпионатах России, которые недавно прошли. Чемпионат страны включал в себя бег на 3 километра, велокросс на 10 и бег на 1,5 километра. И ты знаешь, там были не только парни, но, конечно же, еще и девчонки. И, в общем, прям такие почет и уважение, мне кажется, нашим.
2: Молодцы, молодцы. Я вот хочу каждому руку пожать.
1: Ну и золото, и серебро привезли.
2: Красавцы. А сами они платиновые.
1: Да, ты думаешь? Сами, самое главное, чтобы они были довольны тем, как их вознаграждают. Я не только про медали говорю, угу, но и про что-то большее. Но мне кажется, со спортсменами там, в принципе, ситуация нормальная.
2: Да, давай мы их официально мы их приглашаем к нам в студию пообщаться.
1: Ребят, welcome. Мы, между прочим, как говорится, на короткой ноге с организаторами частенько. Угу. Поэтому, да, действительно, возможно, как-нибудь и получится поболтать об этом. Ну и вообще, знаешь, всегда восхищаются люди, которым в голову однажды пришло: займусь-ка я вот...
2: Всем,
1: да.
2: И плаваю, и бегаю, и на велике.
1: А там же иногда бывают какие-то сумасшедшие дистанции, как Iron Man, по-моему, называется. Я смотрю на этих людей, я думаю, то есть вы откуда?
2: Они говорят, ну беги примерно 80 лет.
1: Окей, вот. Да. Нет, ладно, хорошо, Iron Man там уже прям самые отчаянные. Но те люди, которые вот из Дивногорска бегут в Красноярск.
2: Да.
1: Или обратно.
2: А те люди, которые без 5-9 начинают бежать в какой-то магазин за горячительными.
1: Или... без 15:11. Если мы про без 5:09 это утро, то без 15:11 там прям шквал, да, и ажиотаж.
3: Красноярск FM.

0: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай от Бонг.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: детей старше 16 лет. «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
1: Выбираю машину для себя, молодой девушки, для езды по городу. Бюджет примерно 1,5 миллиона рублей. Как вы относитесь к «Лексусу»?
2: Я, в принципе, отношусь нормально, но только давайте сразу обговорим, что это будет, скорее всего, такой очень древний «Лексус». И 1,5 миллиона рублей – это, скорее всего, не кроссовер в хорошем состоянии. Ну, в хорошем я имею в виду. Это, скорее всего, что-то из разряда Lexus ES очень старого кузова по сравнению с новым. Чем хороша эта машина? Летом это отличная зажигалка, очень надежная в своем классе, но это не высокий клиренс, это седан, он заднеприводный, и зимой это скольжение просто в неизвестном направлении, поэтому зимой аккуратно, летом можно и как говорится, оторваться. Но еще хочу сказать, что это все-таки специфичная тема в управлении. И, наверное, для девушек я бы посоветовал что-то, ну, такое более-менее компактное. За 1,5 миллиона рублей можно рассмотреть кучу всяких вариантов. Да, они, конечно, не такие, может быть, статусные по имени, как Lexus. Кто-то смотрит исключительно на BMW, кто-то Mercedes C-серии смотрит. Но, поверьте, машин добротных вполне много, и можно более-менее даже свежую выбрать в этом бюджете. Давай дальше.
1: А вот как раз еще один вопрос про Lexus. А насколько надежный Lexus ES250 примерно 2014 года?
3: ES, да?
2: ES. ES. Угу, так ES. Это, понимаешь, вот у меня товарищ был, который в свое время смотрел либо Камрюху, либо ЕС-ку. Как только ТНГА пошла в тему у Тойоты, они построили сразу и Камрюхи, и ЕС-серию при помощи этой архитектуры. В управлении мне он понравился чуть больше, но вообще, вот если смежный кузов смотреть, то и у Камрюхи есть интересные преимущества, поэтому рассматривайте именно вот такую. То есть найти вариант по Камри будет чуть сложнее. Не такие педантичные были владельцы некоторые, и я все-таки больше встречал смотанных пробегов, там каких-то обманов и так далее. Я считаю, что вполне добрый автомобиль, но заявленная именно разница в цене не соответствовало исполнению. Соответственно, я делаю вывод, что на вторичке его брать было выгоднее. Ну, и если в данном случае человек уже какой-то вариант в голове имеет, его проверить хочет, проверяйте. Машина, да, надеюсь, вас устроит, потому что для меня она не сильно, скажем так, отличалась в управлении от Мрюхи, потому что, по сути, платформа практически одна. Но с точки зрения вот именно выделиться как-то, там, подчеркнуть, как говорят, статус, но это, наверное, не машина 2014 года. Uh-huh. А еще я посмотрел для себя аккордеон этой же серии. В этих же годах бюджет будет, ну, попроще, а в управлении он даже интереснее. Давай еще что-нибудь.
3: Саш, такой вопрос. Что сейчас у вас происходит с ценами на бензин?
2: Ты знаешь, зависит от вот этой ситуации с доставкой топлива, потому что у меня тут сильно, как бы, МПЗ не развиты. Ну, я имею в виду так, как вот, там, нефтеперерабатывающие регионы. А в целом цена растет. Мы тут обсуждали с радиослушателями на выходных, сколько они готовы платить за бензин, и в целом люди сошлись на цене 10-120 рублей за литр. Это мы про 95-е топливо говорим. Соответственно, ну там где-то же рядом дизель должен тереться.
1: Скажи, пожалуйста, если мы берем... 95-й сейчас в какую цену?
2: Ну, вот я вчера заезжал, у меня что-то было в районе 80 с лишним рублей на одной из заправок. Я пока просто посмотреть. Но я был в Москве, когда там на МКАДе на одной стороне Лукойловская заправка была что-то там в районе 80 рублей за литр 95-го, а на противоположной стороне 100 с лишним рублей.
1: Ну, у нас это такая же ситуация, я тоже вчера это наблюдала. Ага.
2: Так это, ты понимаешь, это же вскрывает систему, то есть кто-то берет топливо, сверху накручивает свои проценты, и, грубо говоря, франшизные заправки действительно будут дороже. Если мы берем заправки основных производителей разливщиков, то цена, она регулируется, и я думаю, что ФАС рано или поздно и эти заправки тоже поднатянет. Что сейчас творится, это, знаешь, каждый пляшет как хочет. Вот непонятно, почему это происходит без контроля. Это было, ну, предполагаемо, мне кажется. И контроль какой-то опосредованно потом приходит. А если бы заранее на упреждениях предупредили, типа, ребят, тут вот как бы проблемки с топливом намечаются. Вы бы там за ценами-то присмотрели за своими. А у нас как-то все это подраспустили, и началась вот эта чехарда с ценниками. Поэтому я просто проезжаю, смотрю, цена нравится, заехал заправку. справился. Саш, есть, кстати, регионы, в которых так не скакнуло.
1: Вот по этому поводу еще один вопрос. Допустим, человек заправлялся 95-м бензином, ценник сильно скакнул, и он, ну, я понимаю, что неправильно, наверное, будет переходить на 92-й, но насколько это критично для автомобиля? На какое-то время,
2: ну, слушай,
1: допустим,
2: если прийти? Это... Вот я, допустим, на обычных атмосферниках никогда особо 95-й-то и не лил. Угу. Если мы говорим про турбовые моторы, в основном сейчас это китайцы, то я бы не скакал, конечно, с 95-го топлива, потому что по факту и качество топлива не то, что заявлено. Если мы будем на перку брать, так знаешь, там примесей столько, они же и стандарты подуменьшили из-за того, что топливо меньше становится. Ну и, соответственно, вред двигателю от 92-го будет больше в данном случае. Если мы говорим про атмосферники, да прыгайте как хотите вообще в рамках своего бюджета и в рамках октанового числа. Спасибо за внимание. Спасибо. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Доброе утро.
1: Всем большой привет. Ну, коль мы тут про завтрак тоже немножечко болтаем.
2: От меня маленький салют. Вот такой.
1: Не забудьте снять его. Вы же потом пересматриваете эти видео.
2: Никогда.
1: Владельцу ресторана в Корее, между прочим, ресторан со звездами Мишлен, грозит срок за использование настоящих живых муравьев в десертах.
2: Ой, молодец какой.
1: Это просто мой страх. Я вся покрылась мурашками уже.
2: Подожди. Муравьи, кстати, очень любят сахар. Он как, их просто заманивал, такой показывал. Вот десерт. Смотрите.
1: Вопрос, для чего он это делал? Либо он думает, что если вот тебе присвоили звезду Мишлен, значит, надо так выпендриться.
2: Да.
1: Он думает, ну, муравьев еще никто не использовал. Вы ошибаетесь.
2: Представляешь, критики дали ему вот как раз-таки, наверное, звезду вот за то, что он и поставил туда муравьев. Они такие, как же он этот десерт вообще сделал? Как живые вот это, как живые муравьи же ходят.
1: Ну, вот владелец говорит...
2: Оказались живыми.
1: Ну, короче, он сначала... Сначала он не стал отрицать вообще. Он говорит, да, я вот использовал муравьев. Да, лишь для небольшой части меню из 15 блюд. Но в качестве топпинга для сорбентов. Короче, при этом, по его словам, клиенты могли выбрать вариант без насекомых. Но, видимо, могли, по его мнению. Но на самом деле они не в курсе были вообще.
2: В какой стране это?
1: Это в Южной Корее. Там вот, запросили для него год тюрьмы.
2: Представляешь, на корейском языке. Там вот я приехал в Южную Корею.
1: Ну.
2: Сразу же после Северной, конечно же.
1: Да.
2: И вот читаю там с муравьями. Ты читала хоть раз китайское или какое-нибудь азиатское меню на переводчике? Читала?
1: Нет, но я предполагаю. Там
2: вообще,
1: нет,
2: там максимально.
1: AliExpress, кстати, описание читала,
2: вот,
1: да.
2: Там максимально интересные же вот эти вот слова появляются. Ну, и написано «попки муравьев». Он подумает, ну ладно, это же...
1: Он думает,
2: это
1: кисленько, хорошо,
2: не
1: я настоящие. Же в детстве пробовал.
2: Да, там настоящие.
1: Оказывается, в детстве у нас тоже был свой мишленовский ресторан.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госуслуги могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов, пишет Интерфакс. Правительство действительно обсуждает преобразование портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему, в которой будет реализована возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это одно из обсуждаемых предложений. Окончательные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается. Стартовала продажа абонементов на домашние матчи хоккейного клуба «Сокол» в новом сезоне. Стоимость абонемента составляет 11-17 тысяч рублей в зависимости от выбранного сектора. Об этом сообщают в пресс-службе клуба. В прошлом сезоне абонементы стоили 11-16 тысяч рублей. Тогда болельщики приобрели 89 абонементов. Выгода от абонемента составляет 21% по сравнению с покупкой отдельных билетов на каждый матч. Средняя посещаемость матчи в прошлом сезоне достигло 3230 человек. Матчи хоккейного клуба «Сокол» проходят в «Платинум-арене». В случае переноса домашних матчей в «Кристалл-арену» владельцы

0: владельцам абонемента предложат соответствующие места в соответствии с категорией абонемента, сообщает «Проспект Мира». Красноярцы смогут найти следы древних людей, пишут Горновости. На стоянке возрастом 40 тысяч лет Усть-Базаиха-2 проходят экскурсии и открытые раскопки. Участники смогут узнать, как жили первые обитатели берегов Енисея и попробовать себя в роли археологов. Посетить раскопки в рамках проекта «400 веков истории Красноярска» можно со вторника по субботу в 11 и 15 часов. Адрес: улица Сибирская, 8А. Вход свободный, но нужна предварительная запись. Подробную информацию можно найти в телеграм-канале «Культура-24». Российские мужчины не стесняются признавать свою неправоту. Об этом газете «Ру» рассказали в онлайн-сервисе психологической поддержки «Ясно». 39% россиян видят в ошибках инструмент для саморазвития. 21% считают промахи частью жизненного пути. 20% готовы признать неправоту только перед теми, кто заслужил их доверие. Каждый третий опрошенный считает, что демонстрация своих несовершенств делает его более человечным. При этом лишь 12-я часть респондентов видит в слабостях проблему. Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 27 июля, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Завтрак чемпионов прямо сейчас продолжается в студии Всеволод Бельмасов.
3: И Юля Майнгар. Доброе всем утро. Привет. Ребят, сегодня понедельник, 27 июля. Просто да. Хнык какой-то. Заканчивается июля, там и осень не за горами. Если честно, все. Я не могу, я хочу погундеть по
2: еще этому маленько,
3: поводу.
2: Еще маленько, да,
3: продлить. Да. Но на самом деле, я вот сегодня ночью только в 2 вернулась из Абакана. Ну, по рабочим моментам ездила. И я вот обожаю эту хакасскую природу, эту хакасскую трассу. У меня, к сожалению, не получилось заехать на озера, хотя я думала, что даже если я поздно закончу, я все равно заеду искупнуться на белье, но, если честно, сил уже никаких не было. И вот, уважаемые мужчины, к вам вопрос. Представьте ситуацию. Вы с вашей горячо любимой женой выехали, значит, ну, куда-то далеко. И она вам через примерно 30% пути говорит: «Ой, дорогой, я забыла рабочий ноутбук, а он очень нужен.
2: Очень,
3: без
2: очень.
3: Него вообще нельзя никак». И вот, внимание, вопрос. Как вы на это будете реагировать?
2: Вариант
3: Три варианта
2: а.
3: ответа.
2: Да.
3: Вариант А. Скажете: «Ну ничего, родная, я тебя люблю». Разворачиваемся. Вариант Б. «Какая же ты у меня». И все равно разворачиваемся. И вариант В. Ну, просто молча разворачиваемся, едем обратно за ноутбуком.
2: Подожди,
3: другого
2: а...
3: не дано.
2: То есть варианта Г нету абсолютно, да?
3: Нет. В моей картине мира нет. В картине мира моего мужа тоже, как вы понимаете.
2: Ну, значит,
3: да, бывает. Поэтому вот еще раз, собираемся с вечера.
2: Собираемся с вечера и настраиваемся на хороший следующий день. А у нас сейчас Fever Dream, Алекс Уоррен.
3: Ну, английский у него просто потрясающий.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бонбочаре. СЗ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8:15 в Красноярске, а мы продолжаем дальше «Завтрак чемпионов». Юль.
2: Кстати, я давненько не была в ночном центре города. Ну, как-то да. Я не люблю всю эту тусовочную ночную жизнь. Я обхожу ее далеко стороной. Были, конечно, времена, когда мы с девчонками ходили тусоваться, но это было так давно и редко, что уже как будто бы и, собственно, не помнишь этого всего. А тут, волею случая, после работы я ехала в субботу где-то в час ночи по центру.
0: И как знаешь, ты в пробочку попала?
2: Я попала, да, в небольшую пробочку. Из машины, из людей, как будто бы мой внутренний интроверт такой: уходим срочно, уезжаем быстрее. Ну, правда, очень много народу, и, знаешь, одно дело, когда люди отдыхают, и они делают это с удовольствием, на какой-то такой позитивной волне, а другое дело, это когда начинают друг друга подрезать, и автомобили, и люди, и какие-то вот эти стычки, хочется поскорее, знаешь, вот от всего от этого уехать. Вот ты как такой представитель ночной жизни, ну, будем, скажем, ты работаешь.
0: Я работаю
2: ночью,
0: да.
2: Вот, во всех заведениях. Собственно, что ты можешь по этому поводу сказать? Вот кого больше? Тех, кто с позитивом смотрит на эту ночь, или тех, кто хочет нарваться на проблему?
0: Вообще, исключительно все зависит от заведения, я так скажу, да. У каждого заведения есть свой гость, да, и мы примерно понимаем, кто ходит в какие места.
2: Но вот эти залетные-то бывают.
0: Ну, конечно, бывают залетные. Бывают залетные, и тут самое главное быстро среагировать, да. И убежать. Да. Ну, а также сегодня у нас не только вот такая вот интересная дискуссия по поводу ночной жизни, но и день Михаила Лермонтова.
2: Ох,
0: да?
2: Как ты.
0: Сегодня.
2: То есть, как бы, знаешь, должно быть в жизни все в балансе. Отгулял, будь добр, и сядь, почитай.
0: Пожалуйста.
2: Это мама мне так в детстве говорила, между прочим.
0: И белеет парус одинокий.
2: Все.
0: В тумане моря голубом.
2: А, между прочим, друзья, вот у Надежды Стрелец вышло интервью насчет и современной литературы, и литературы классической, и, собственно, вообще, как вот различаются эти два момента. Я, если честно, только начала смотреть, но меня уже захватило. Я сегодня досмотрю, и завтра вам, может быть, какой-нибудь спойлер такой подкину, но вам тоже рекомендую, потому что мне кажется, интересно послушать вообще, в какую сторону мы сейчас движемся.
0: Я знаю, в какую мы сторону движемся. Мы движемся в сторону Тиесто.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: 24santechmarket.rf. ИП «Конник» Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
8: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 8.25 в Красноярске, 2 балла от Яндекс. И сейчас мы с Юлей разберем, что же происходит на дорогах. Да все отлично, на правом берегу небольшое локальное затруднение на улице Мичурина, пересечении с Щорса в сторону Октябрьского моста. И, в принципе, все.
2: На левом даже не будем заострять внимание, потому что двойка от Яндекса сама за себя говорит. Друзья, мы вам только напомним, что в 8.45 встречаемся в прямом эфире с нашим Александром Морозовым, автоэкспертом из Екатеринбурга, в рубрике «Встречка». Поэтому готовьте свои автомобильные вопросы к этой теме и звоните по номеру 32-0600.
0: Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: 8:31 в Красноярске.
3: Всем доброе утро. Во-первых, во-вторых, предлагаю начать этот день с чего-то очень приятного и доброго. И вот буквально всю, наверное, прошлую неделю мы слышали новости о том самом медведе, который жил в клетке возле кафе... Вот я не знаю, как правильно, Араик или Араик.
0: Я думаю, что они не обидятся.
3: В общем, да, медведя мы точно знаем. Зовут Кузя.
0: Да.
3: И, в общем, все люди, которые подъезжали в последнее время, смотрели на его состояние, они просто ужасались, потому что, ну, действительно, видно, что он очень сильно болеет, что ему сильно плохо. А хозяевам на это как бы наплевать.
0: Угу.
3: И вот вопрос, хозяева ли они, ну, здесь тоже вот встает действительно так остро. И люди неравнодушные, они начали бить тревогу, говорить о том, что давайте мы пристроим куда-то медведя. И, собственно, все. Значит, есть вот такой, вот знаешь, центр спасения диких животных, Земля Прайда, и они планируют на следующей неделе уже доставить в Москву медведя, который живет в вольере, вот, собственно, у кафе под Красноярском. И, к сожалению, животного отказали задние лампы, но, к счастью, что вот это сейчас оперативно заметили, ну и, собственно, будут с этим что-то делать, и, наконец-то, животному дадут какую-то свободу.
0: Вот, честно, хочется прям ругаться. Ругаться на таких людей, которые так относятся к животным, да. И я уверен, то, что сейчас, в наше время, здорово, когда можно за счет вот какой-то информационной вот истории,
3: да.
0: из-за информационного поля просто взять и победить вот таких вот людей.
3: А еще хочется отдельно отметить компанию Аэрофлот, которая бесплатно доставит медведя Кузю в Москву.
0: Ну, красавца.
3: Но представляешь, вот благодаря этому как бы затраты составят зоозащитников, я имею в виду, составят примерно где-то 500 тысяч рублей, а не 1,5 миллиона. Ну, мы понимаем, что разница значительная. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Чуть больше доброты этим утром, мне кажется, каждому из нас точно не помешает.

0: рекламу.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: 8.46 в Красноярске. Ваша любимая рубрика «Встречка» с Александром Морозовым. Саш, доброе утро, привет.
3: Да, доброе утро. Рад слышать. Ну что, как дела?
2: Да, отлично все. Пробки у нас только на заправках. Благо, что бензин пока что никак в Крыму не по 300 рублей. Вот.
3: Ну, слушай, да, действительно. Некоторые, я почитал, у меня тут есть просто связи даже с фермерскими хозяйствами, которые в отдаленных территориях находятся. Но... И там-то прям проблема. Проблема большая на самом деле в плане именно закупа топлива для тех, кому оно нужно для работы и в больших количествах.
4: Вот я тоже читала сегодня такую историю от таких частных фермеров, им говорят, ну, якобы вот на там какие-то крупные корпорации бензин выделяют. Они говорят, а чего толку? Мы-то не крупная корпорация. Мы частники, которые еле-еле выживают, и вы нам не даете там в канистру, условно говоря, ну, нужное количество литров налить. А технику гонять да. иногда там по 50 километров, ну, как бы тоже нерезонно.
3: Ну да, ну и видишь, как бы там цена, допустим, для тех, кто покупал обычно через НПЗшки, они там и по 130 рублей купить не могут за mm-hmm. литр, поэтому, к сожалению, проблема. Да, у меня такая же ситуация возникла с ребятами, которые владеют картингами и картодромами, у них там такая же история с приобретением топлива, им на сутки надо 250 литров минимум. И где вот ты их возьмешь единоразово? Раньше можно было хотя бы приехать залиться, да, там где-то, а сейчас куда? Поэтому да, вот проблемки есть, но я очень надеюсь, что все это наладится, и самое главное, спадет паническая какая-то такая вот атака. Хотя, судя по очередям на заправках, некоторое время нифига не спадает. Будем принимать ваши звонки. Напомню, наш номер 320-0600. Это прямой эфир. Вы можете дозвониться и задать вопрос.
2: Да, Саша, возможно, скоро появится вот не только электрокартинги, да, но и электротрактор. Да?
3: Слушай, мне кажется, где-то уже есть. На электрической тяге-то есть. Они в Европе же пропагандировали. Только там, знаешь, какая приколюха?
2: Какая?
3: Чтобы этот электрический трактор заряжать в поле, нужно привозить дизельный генератор. Ну да, так и есть. Это ржака ржачная, но по факту получается, что электрическую технику, там погрузчики, сельскохозяйственная техника, они же есть даже автоматизированные и работающие без оператора, то есть как робот-пылесос. Но заправлять приходится зарядное устройство, потому что в поле вытянуть такую зарядку, ты сам понимаешь, просто физически невозможно. А рядом с полем не находится везде зарядное устройство. То есть оно как бы и в городах-то далеко не везде есть. Поэтому переход на зеленые технологии, особенно в сельском хозяйстве, это очень дальняя история, о которой вообще даже в ближайшие, я думаю, десятилетия разговаривать бессмысленно. А по поводу электрического транспорта на двух колесах, вот это уже тема актуальная. Очень много приходит сейчас образцов электрических мотоциклов, самокатов там и так далее, которые народ спокойно юзает, и особенно в летний период. Или в южных регионах.
2: Ну, хорошо, классная штука, но единственное, что его не слышно, знаешь, такой как тихий омут.
3: А он на самом деле по закону, то есть как бы вот производители, они же всю эту штуку понимают, то есть любой электрический транспорт, я имею в виду не самокаты, там, допустим, байки те же самые, автомобили, еще бывают там разные транспортные средства типа трициклов и так далее, они издают определенный звук, то есть когда он едет, его слышно. Но самокатчиков я в этом плане тихо недолюбливаю, потому что реально приходится все время крутить башкой, его не слышно, и в лучшем случае там есть какой-нибудь звоночек какой, типа дзинь-дзинь, понимаешь? И вот тогда он тебя догоняет, он тебе дзинькает, тогда хотя бы ты понимаешь, с какой стороны он приближается, он будет слева, справа или вообще он рядом или нет. Но если он не оборудован подобными атрибутами, особенно если он частный, вот тогда приходится туго и тяжелее. Я видел такие ситуации, когда сносили и велосипедистов, и пешеходов, потому что гоняют, почем зря. Вот буквально сегодня утром ехал на работу и видел ситуацию, когда двое молодых людей прямо едут, они подпрыгивают на нем, раскачиваются, проезжают светофоры на красный свет. Ну, о чем говорить?
4: Саш,
3: ну,
4: у нас есть вопрос. Друзья, 320-0600 – это номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Ну, а пока вопрос. Александр, интересует автомобиль Subaru XV, либо же Mazda CX-3 от 2018 года, но вызывает опасения связка, вариатор и полный привод.
3: Ну, честно, я проголосовал бы за Мазду, объясню почему. Потому что, во-первых, более востребованная позиция, они реально сейчас популярны. Трешки, пятерки, тридцатки, вот это прямо интересно. Почему? Потому что оно и в стоимости себя оправдывает, и в динамике хорошо. Ну и на вторичном рынке пользуется достаточно серьезным спросом. Если рестовые версии той же тридцатки или трешки смотреть, мне кажется, что она будет интереснее на моторе именно с автоматической коробкой и на полном приводе.

0: такое там легендарное прошлое и так далее. Сама по себе X-вишка реализована именно в том кузове, который слушатель наш собирается приобретать, более интересно. И там есть двухлитровые моторы на полном приводе с вариатором. Но бояться их я бы для себя лично не стал. А мощность у них, ну, обычная, как и у корейцев фактически. Отличие только в том, что полный привод работает по-другому. Вот, собственно, и все. Здесь я бы, наверное, ставку делал именно скорее на 30-ю модель у Мазды. Трешка мне не очень в плане мощности, а вот 30-ка, это интересно.
1: Саш, есть еще у нас буквально 30 секунд. Можешь ответить на один вопрос? Chevrolet Spark 2010 года, третье поколение для доставки.
0: Ну, можно посмотреть вообще на самом деле еще Равоны, которые выпускались с точно такими же кузовами, там были даже особые ответвления. Ну, а если для доставки, вполне адекватная живучая машина. Авео была такой самой нетленочкой-то, вот по-хорошему ее бы взять, или лачугу какую-нибудь, но раз уж смотрим более-менее свежий кузовок, тогда, да, пойдет, но с учетом того, что это очень маленькая машина с косметичкой вместо багажника, у нее свои изъяны, но для города она хорошо используется. Как и Деву Матис, тот же самый. Хотя на самом деле это и есть продолжение Матиза. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья, за вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск FM.
6: Здравствуйте. Иностранцы с сегодняшнего дня начнут платить новую, кратно повышенную госпошлину при подаче заявления на миграционные услуги в Российской Федерации, сообщили в миграционной службе МВД. За оформление визы для многократного пересечения границы нужно будет заплатить 6 тысяч рублей. За выдачу приглашения на въезд – 8 тысяч рублей. За выдачу ВНЖ – 30 тысяч. Госпошлина за оформление разрешения на работу и прием в гражданство Российской Федерации и выход из него составит 5 тысяч рублей и 50 тысяч соответственно, пишет ТАСС. Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России, пишет газета «Ру». Документ закрепляет правовые основы для разработки и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вводятся новые категории ИИ-систем, требования к ним и правила доступа разработчиков к государственным данным для обучения нейросетей. Под большими фундаментальными моделями теперь понимаются системы с не менее чем 1 миллиарда параметров, которые выполняют интеллектуальные задачи на уровне человека века или выше. Кроме того, разделяются два вида моделей – суверенная и национальная. Обе категории будут обязаны проходить проверку на соответствие требованиям и ценностным критериям. Разработчики этих систем смогут рассчитывать на господдержку, включая финансирование, пишет газета «Ру». В Красноярском крае резко вырос спрос на вахту из-за больших зарплат, сообщает 7 канал. Интерес к вахтовому методу работы в первом полугодии 2026 года вырос на 27%. Красноярский край лидирует в Сибири с 19% всех профильных резюме. Почти половина новых резюме принадлежит людям в возрасте 19-40 лет, а наиболее востребованные сферы – строительство, производство, добыча сырья и логистика. В Красноярском крае проект «Точка опоры» с начала года помог 155 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект рассчитан на комплексное сопровождение семьи. Специалисты помогают взрослым найти работу, пройти обучение, получить психологическую поддержку и восстановить уверенность в себе. Для детей и подростков проводят профориентационные встречи, экскурсии и беседы. По данным Агентства труда и занятости населения края, благодаря сопровождению 43 родителя смогли выйти на постоянную или временную работу. Подросткам также помогают получить первый трудовой опыт, в том числе через временное трудоустройство по акции «Трудовое лето». Проект поддерживает губернатор Михаил Катюков. Работа соответствует целям федерального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Алина Старцева, служба информации.
7: Чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
1: Ну а прямо сейчас в Красноярске плюс 21 градус.

0: градусов и пасмурно, небольшой дождь присутствует в некоторых районах нашего города. Днем температура будет повышаться до 24 градусов, порывы ветра комфортные 5-6 метров в секунду, но я бы на вашем месте все равно взял с собой зонт.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра. Всем доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:03 в Красноярске. Доброе всем утро. Новый музыкальный час здесь, на Красноярской ФМ. Юль Майнгард, Сева Бельмасов вот-вот к нам уже подскочит, подлетит. Ребят, если вы хотели что-то прекрасное этим утром, то получайте. Сейчас на водопаде Брукс на Аляске проходит ежегодная массовая миграция лосося. Это не самое прекрасное, что вы там есть. И вот в это время как раз здесь собираются медведи и устраивают себе настоящее пирс, за которым можно в прямом эфире наблюдать. Я сейчас перешла по ссылке на прямую трансляцию в Ютубе, и на самом деле, во-первых, это очень красиво, много бурых медведей, есть такое ощущение, что они уже на лососе конкретно поправились, омегой запаслись, и, собственно, вот эти вот крупные мишки, они так мило ловят этого лосося. Мы идем немножечко по теме, я бы сказала...
2: Можно еще к теме лосося? Там же еще на трансляции, наверное, есть вот эти вот замечательные бьюти девушки, которые ловят лосося не для еды.
1: Нет, для того, чтобы какую-то
2: жидкость определенную лосося вкалывать.
1: На лицо, что ли, ты имеешь в виду?
2: Да,
1: вот эти процедуры вот. Новые. Во-первых, говорят, что они особо не работают, и это все, знаешь, такое себе развлечение. Так, может быть, сначала лосося ловят вот те самые медведи, девчонку подкидывают. Ну, а что касается сурков, вот мы перейдем от медведей к ним, потому что неважно, что они такого маленького размера, они тоже заслуживают внимания. Ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans. Пам-пам, вот такого разворота событий, да, мы как будто бы не ожидали. Но все, подождите, ну не просто так, чтобы позабавиться, а для того, чтобы собрать деньги на исследования. Ученые из Калифорнии, они до этого додумались, говорят, мы хотим, в общем, исследовать сурков, их жизнедеятельность, немножечко больше погрузиться в них, и для того, чтобы им вообще хоть как-то это все дело профинансировали, они создали страницу под названием Only Marms.
2: Только сурки.
1: Ну, скорее всего, да. В общем, они публикуют записи там с фотоловушек, на которых сурки играют, роют норы, едят растения, там делятся друг с другом. А подписка на аккаунт бесплатная, но вот пользователи могут оставлять чаевые. Ну, посмотрим, что интереснее пользователям. Люди или сурки все-таки?
2: Сурки.
3: Красноярск.

0: Реклама. Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Помните? Ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:13 в Красноярске. Вот как ни крути, мы все хотим жить немножечко лучше, немножечко дольше. И вот ученые из Сколково говорят, ладно, окей, мы попытаемся каким-то образом решить этот вопрос.
2: Но они не зря прямо сейчас хотят до 45 продлить молодежь.
1: Они, между прочим, не хотят, а уже официально продлили. И определили биологический предел жизни человека. Как ты думаешь, вот сколько, по их мнению, может жить человек максимум в будущем?
2: Подожди, если это перенос сознания в какие-нибудь нейронные сети...
1: Нет, одно дело вот перенести сознание, да? Вообще вот так физически.
2: Физически. Я надеюсь, что 130 или 120.
1: 190, между прочим. Но это подожди, это не сейчас. Еще нас с тобой это еще не ожидает.
2: Нет,
1: в общем, примерно до 150-190 лет может в будущем средняя продолжительность жизни человека увеличиться. И исследователи вообще изучали вопрос, а можно ли, чтобы прям родиться и вот навсегда здесь? Нет. Короче, медицина, конечно, научится предотвращать там разные признаки старения, например, защищать клетки от износа, но опять же на какой-то срок. И тут же, значит, мне попалась такая статья о том, что, уважаемые зожники, вот вы любите спорт, но если вы будете постоянно заниматься им, это может перерасти в зависимость. И, о боже, как же вы будете проводить пятницы, субботы? Потому что мы же обычно с понедельника по четверг занимаемся, а пятницу, субботу мы уходим в... кто-то в жесткий отрыв, а кто-то просто, вот знаешь, вот это наедание бочков я называю.
2: Я это не называю, я это наедаю.
1: Получается?
2: И всегда.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
8: ИП «Корни Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Тинснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-800.

0: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 9:25 в Красноярске. Мы разбираем дорожную ситуацию.
3: 2 балла от Яндекс. Улица Мичурина все еще загружена в сторону Октябрьского моста. Сегодня даже Коркинский мост абсолютно свободен. 3 семерки, который... Вот. В принципе, это все, что есть на правом берегу.
2: На левом берегу есть пробка на Петра Подзолкова при движении в сторону Кольца Шахтеров. Небольшое уже скопление машин образуется на Северном шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. Вы знаете, там ведутся дорожные работы. В общем и целом, это все. Ребят, если вы вдруг ищете бензин, а сейчас это актуально для многих, имейте в виду, что вот, допустим, «Газпромнефть» на Свободном 44Б, недалеко от нас, кстати, там бензин есть, но пока только 92-й. Вот что касается очереди, вроде как она небольшая, поэтому если для вас это актуально, то welcome туда.
3: Да, также «Роснефть» на Северном шоссе сейчас богата на бензин, как показывают Яндекс.Карты, поэтому можно поверить и, в общем-то, заехать заправиться.
2: Ну и «Газпром» на Брянская 30, там, да, очередь длиннющая, примерно так 30-40 автомобилей, но и 92-й, и 95-й, и дизель также есть. И это все согласно сервису «Дубльгиз», там есть специальный раздел «Где бензин?». Я думаю, что для вас это очень даже актуально. Друзья, счастливого вам пути!

0: 9:33 в Красноярске. Огромный всем привет и доброе утро. Вот вы знаете, не работать на износ, а уметь расслабиться, это, между прочим, жизненно важно для сохранения здоровья, такого ясного мышления и, самое главное, вашей долгосрочной продуктивности.
1: Как красиво подвела все, а? Ты, может быть, еще и какой-то, знаешь, способ, как это сделать?
0: Между прочим, да, я даже с ним им поделюсь с вами. Мы разыгрываем наедине с собой. Это такая эмоционально исцеляющая раскраска. Между прочим, не просто от кого-то, а от той самой вот девушки, ее зовут Эполь, она, между прочим, такая, знаешь, японская художница, и она нацелена конкретно на вот такие вот эмоциональные терапевтические рисунки. Поэтому, друзья, с заботой о вас по номеру 320600 разыграем сейчас классную, действительно качественную раскраску с иллюстрациями художницы Эполь. Там такие красивые природные сюжеты, это плотная бумага, короче, идеальный подарок либо для себя, либо, возможно, для близких, ограничение 6+, и, кстати, от издательства «Эксмо». 320600, номер нашего прямого эфира. Вы пока дозванивайтесь, с удовольствием с вами поболтаем, поиграем. Ну, приятный приз, я думаю, в понедельник никто не против получить.
1: Да, но это же не только для детей, правильно же, история?
0: Ну,
1: это...
0: конечно, это и для взрослых.
1: У меня очень много знакомых сейчас используют вот эти вот картины по номерам.
0: Да, у меня тоже есть такие в окружении.
1: В общем, я пробовал что-то делать такое. Это, конечно же, очень такая медитативная история. Но, во-первых, нужно идеальное зрение, чтобы все разглядеть, каждый номерочек.
0: Давай
1: не попасть.
0: Так, на первом месте должна быть усидчивость, мне кажется.
1: И пряморукость. Потому что легкое движение вправо и влево, и уже все, и уже из Бэтмена выходит женщина-кошка.
0: Ну, слушай, может быть, с одной стороны, это хорошо, это, как называется, авторское прочтение. А с другой стороны, вот все вот эти вот раскраски, во-первых, они вас не привязывают к какому-то определенному там набору. Вы можете просто там карандашом, допустим, проводить, и уже будет расслаблять. А если вы чуточку поднапряжете вашу фантазию, то тогда, я думаю, что там может получиться какой-то шедевр. 320600, да. Номер нашего прямого эфира. И, кстати, у меня был такой приятный случай, когда мне на день рождения близкий мой человек, представляешь, подарил вот такую вот, ну, я считаю, что это тоже можно назвать терапевтической раскраской, но сделана она была из моих фотографий. То есть я, получается, саму себя разукрашивала. Хоть меня художником вообще назвать очень трудно, но, тем не менее, это было приятно. И вот, кстати, вам такой один вариант, как же делать подарок своими руками.
1: Да, это вот... Ты молодец. Вообще рассказываешь про какие-то крутые идеи. Еще есть, кстати, классная идея. Недавно вообще увидел. Это берут ваши любимые композиции, абсолютно все, и их записывают на ту самую виниловую пластинку.
0: Ну да, это уж какой-то высший пилотаж.
1: Представляешь?
0: Но самое главное, пожалуйста, друзья, не надо в яишке делать песни в качестве поздравлений на свадьбу или день рождения. Прекратите. Друзья, у нас время заканчивается, примем звонок чуть-чуть позже. Ну а пока послушаем классную музыку. Впереди Алиша Кис, между прочим.
2: Просыпаемся!

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9:45 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Кстати, вы прямо сейчас, вот любой из вас может что сделать? Если вы за рулем там где-то находитесь, неважно. Берете телефон. Угу. Вот 3-2-0-600. Дозванивайтесь, выигрываете от нас приз. Все,
1: но лучше все-таки заранее остановиться, чтобы не создавать аварийные ситуации.
0: Лучше, да, заранее остановиться, все правильно. Юль, а в Нидерландах там не останавливаются. Там все и больше начинает удивлять. Действительно, нашли настоящий рай для интровертов. Сейчас я настроюсь, у меня получится. Лаоздрыхские озера.
1: Фух, это я переживать начала,
0: да,
1: за тебя.
0: Это уникальная локация, где люди живут на тоненьких таких островках, окруженных водой. Угу. А у нас есть звонок.
1: Давай поговорим со слушателем. Потом, кстати, мне есть что добавить на эту тему. Доброе утро, кто до нас дозвонился?
2: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
2: Алексей.
1: Алексей, скажи, пожалуйста, у тебя понедельник как начался? Бодро или немножечко так, в развалочку?
2: Нет, бодренько.
1: А в выходные чем удалось заняться?
2: На даче маленько поработали, отдохнуть съездили.
0: Вот как же здорово, когда люди говорят, поработали на даче, это тоже отдых. Это же вообще чудеса.
1: Подожди, а у тебя дача какая? Традиционная? Ну, там все засажено? Или вы уже немножко к современным тенденциям двигаетесь? Так, чисто немножечко грядок посадили, и все?
2: Потихонечку удаляю грядки.
1: Удаляю грядки, это уж хорошо.
0: Мне кажется, современная тенденция — это то, что, наоборот, грядки-то они всегда помогут, нет, если что?
1: Ну, с одной стороны, да, но, знаешь, мне кажется, тут должно быть все в балансе. Алексей, скажи, пожалуйста, вот проблема с бензином. Ты утром уже успел постоять где-нибудь?
2: Нет, я на пару дней заправляюсь и забываю про бензин.
1: Вот, абсолютно правильно. Мне кажется, сейчас так. У тебя одного деления не хватает, все, поехал, дозалил, и как бы с этой проблемой не сталкиваешься. А я вчера ехала из Хакасии, из Абакана конкретно, и, кстати, вот что поняла, что там нет вот такой вот яркой проблемы, как у нас. Ну, да, на некоторых заправках есть очереди, они, конечно, не глобальные, а на некоторых бензин по абсолютно адекватной стоимости, и там совершенно пусто. Поэтому, ну, если вот вдруг там в ту сторону поедете, то имейте в виду. Алексей, мы на самом деле тебе с огромным удовольствием подарим приз. Это такая эмоционально исцеляющая раскраска под названием «Наедине с собой». А она как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Ты вообще как вот там с художеством, немножко на «вы» или на «ты»?
2: Нет, не совсем художник.
1: Но смотри, а здесь им и не надо быть. Там вот все для тебя уже, там все линии очерчены, номерки есть. Самое главное, если иногда бывает стрессовое состояние, я думаю, что у жителей крупных городов, как минимум, оно периодически возникает, очень даже кстати. Мы тебя поздравляем, за эфиром обязательно расскажем, как забрать свой приз. Ну, если у тебя есть какие-то пожелания, возможно, там, слушателям на предстоящую неделю, пожалуйста, ты в прямом эфире.
2: Бодрой недельки всем.
1: Ну, спасибо. Все, кратко, лаконично.
0: Красота.
1: Тебе того же. Друзья, мы про эти озера, собственно, на которых живут люди, на полосочках, вернее, этих озер, мы обсудим чуточку позже, пока впереди хорошая музыка и, конечно, новости от Алины Старцевой.

Алексей, который до нас дозвонился буквально несколько минут назад и выиграл приз, перезвоните нам, пожалуйста, еще раз, потому что у нас возникли небольшие проблемы со связью.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Налоговый вычет для доноров костного мозга предложили ввести в Госдуме. Его размер мог бы составить не менее 100 тысяч рублей, говорится в письме депутатов от «Справедливой России» главе Минздрава Мурашко, которая есть у РИА Новости. Авторы отметили, что сейчас за безвозмездную сдачу крови положены многие льготы, а за донорство костного мозга существенной господдержки пока нет, хотя оно не менее важно. В России появится знак для парковки только многодетных семей. Минтранс уже занимается разработкой. Его будут ставить возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других популярных мест. Ведомство взяло на рассмотрение 7 возможных табличек и предложило россиянам проголосовать за понравившийся вариант до 14 августа, пишет газета «Ру». У пьяных водителей в Красноярском крае отобрали более 200 машин, сообщает 7 канал. С начала года в крае по решению суда конфисковали 219 автомобилей у водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Еще более 300 машин сейчас стоят на спецстоянках и в ближайшее время также будут переданы государству. По закону, если автомобилиста ловят нетрезвым или он отказывается от медосвидетельствования во второй раз, его машину забирают навсегда. В Красноярск отправили 20 новых газомоторных автобусов. Машины ЛиАЗ уже выехали с автозавода в Московской области. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. За рулем находятся водители муниципальных автопредприятий краевой столицы. Они прибудут в город уже в середине этой недели. За счет новой поставки полностью обновят парк автотранспортного предприятия номер 5, пишут Сибновости. Дожди в Красноярске растянутся на всю рабочую неделю. С сегодняшнего дня и по 31 июля осадки в городе ожидаются каждый день. Но холодать не станет. Днем температура будет держаться в пределах плюс 24, плюс 26 градусов. Самым теплым днем станет пятница, 31 июля. После ночных плюс 20 днем ожидается до плюс 26. Дожди пройдут утром и днем, а к вечеру должны закончиться. Сильного ветра на неделе не прогнозируют, пишет НГС-24. Футбольный «Енисей» накануне уверенно обыграл московский «Велес» в первом домашнем матче сезона. Красноярцы открыли счет. На 11-й и 28-й минутах дубль оформил Андрей Окладников. Затем на 52-й минуте с навеса Никиты Шершова забил Александр Надольский. «Велес» тут же ответил. В дополнительное время четвертый мяч в ворота соперника забил Александр Ломакин. Счет 4-1, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Дождливая и пасмурная погода в Красноярске пока продолжается. В городе дневная температура будет максимум плюс 24. На протяжении всего дня осадки, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сува.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 10:03.
1: Друзья, всем доброе утро. Здесь завтрак чемпионов, несмотря на такую пасмурную, немножечко дождливую погоду. Все-таки, пусть она не портит вам настроение. Мы буквально недавно разыграли приз, нам дозвонился Алексей, и мы, к сожалению, не смогли взять его номер из-за небольших технических сбоев.
3: Возьми телефон, Леша.
1: Леша, слушай, перезвони нам.
3: Хочешь позвонить.
1: 320-0600, номер нашего прямого эфира. Расскажем, где забрать приз, ну и запишем, собственно, твой телефон, по которому потом с тобой свяжемся.
3: Да, ну, в смысле, не просто, когда будет скучно нам, а чтобы тебе приз отдать. Так, а мы в прошлом часе обсуждали, что в Нидерландах нашли рай для интровертов. Это, еще раз получится, Лохздрихские озера. В общем-то, уникальная локация. Там все здорово, вытянутое пространство, интересно. И это все родилось после добычи торфа.
1: Ну, давай скажем, что это такое озеро, и на нем, вот если смотреть сверху, на нем такие тоненькие полосочки, это островки, на которых живут люди. Как вы понимаете, добраться туда можно только на лодке. Это действительно тонкая полоса, и вот на одной полосе, ну, по ширине вот входит один всего лишь дом, и все.
3: И очень похоже на вот такие вот, знаешь, байдарки. И, мне кажется, идеальные вот эти вот дома для тех, кто занимается водными видами спорта.
1: Ну да, либо кто прям совсем не любит людей. И с одной стороны, мне кажется, вот именно на в таких местах проживают люди с, знаешь, там, тотальным принятием, с минимальным уровнем тревожности. Потому что, ну вот я как мама говорю, ответственно заявляю, выпуская ребенка гулять, ты как будто из него выпускаешь кракена. Во-первых, да. Он творит всякую ерунду, и, естественно, ты переживаешь, чтобы не упал куда-то, не пропал, не попал и так далее. Когда ты выпускаешь ребенка, собственно, из дома, находящегося на таком маленьком островке, там вот не туда наступил, и он уже в воде. Я имею в виду этот ребенок твой. Поэтому там либо нет детей, либо, я говорю еще раз, люди в абсолютном принятии. Слушайте, мы надеемся, что у вас, в принципе, неделя начинается так же. Поэтому, ребят, даем немножко себе времени на раскачку, это всегда полезно. И, конечно, начинаем день вместе с нами.
4: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3. Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, все-таки понедельник вообще такая классная история, потому что вот у меня сегодня с тобой какой-то прям продуктизм идет. Есть такое
1: да
2: слово?
1: Ты
2: не
1: что?
2: Знаю.
1: Ну, вот ну такого слова нет, но тебе позволительно.
2: Мы с тобой столько наштурмили уже вообще. Вас, вы даже не представляете, как вам повезло.
1: Сев, это я еще в 3 ночи легла сегодня. Да. И всю ночь ехала по трассе.
2: Вот, вот. А у меня, кстати, знакомый один работает на заводе. И тоже, ну, иногда там вечерние смены, иногда в утренние смены выходит. И вообще абсолютно чудесно себя чувствует. Он еще и помимо всего еще и диджей, представляешь? Вот это вот как бы интересно. Там иногда по утрам крутит станки, а вечером вертушки.
1: Ну, короче, да. В этой жизни хочешь жить, умей вертеться. Умей мы вертеться, знаем эту поговорку, поэтому особенно, мне кажется, в нынешнее время очень актуально.
2: Да, а вот японцы очень уважают все, что связано вообще с работой и особенно на заводах. Мастера работают на станках, которые остались там еще с основания завода. Угу. Они там за ними следят, ухаживают вообще. И когда станок приходится обновлять, а на это есть всего 2 причины. Первая, ну, он уже все, негоден, абсолютно сломался.
1: Так.
2: И либо вторая причина, это завод переходит на новые такие технологии, там, диджитал, вот эта вот вся история, да. И, в общем-то, на такой случай у мастеров Японии есть традиция, все рабочие завода выстраиваются и устраивают праздник почета станку. Во-первых, они ему кланяются, да. Mm-hmm. Во-вторых,
1: ну, конечно, без этого
2: говорят слова благодарности.
1: Иначе работать будет фигово.
2: Вот. И приносят цветы, чтобы отдать честь станку за его работу.
1: А куда эти цветы потом забирают?
2: Я думаю, что...
1: Неужто ли женщинам раздают?
2: Я думаю, что... Конечно же, отдают женщинам. И станок тоже.
1: Дорогая, да я... Ну, я для станка купил
2: этот
1: букет.
2: Я для станка купил.
1: Ну, это не для нее.
2: Я знаю, да, как этот станок у тебя в телефоне записан, ага.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: В Красноярске 10 часов и 28 минут от сервиса Яндекс. Тройка. Чуть-чуть ухудшилась дорожная обстановка. Правобережье пока движется совершенно свободно. А вот на левом, что касается пересечения Высотной и Свободного, вот там произошло ДТП. Поэтому в направлении центра и также при съезде с Николаевского на Гаденко мы из-за аварии постоим. Еще небольшая пробка, но все-таки скопилась на Авиаторов. Если вы будете съезжать с Северного шоссе, постоим буквально до планеты, потому что тоже произошла авария. В общем и целом все хорошо. Если интересует, а я думаю, что интересует, где же есть бензин, то имейте в виду на правобережье, это Свердловская 17D, там Газпромнефть. 92-95 дизель есть, но вот конкретно сколько машин в очереди, абсолютно непонятно. Ну и также, конечно, регион 24, та коммерческая заправка, которая в любом случае всегда вас выручит, даже если вот, ну, вот такая ситуация, допустим, вы не готовы переплатить, но все-таки везде очереди, мы понимаем, на регионе всегда топливо есть. Я вчера ехала из Хакасии, если вы собираетесь в те края, то имейте в виду, что там как будто бы мне показалось вчера немножко полегче ситуация с бензином. Вот особенно если двигаться в сторону Абакана и уже ближе к нему, там есть заправки с совершенно адекватной стоимостью и те, на которых даже нет очередей. Поэтому, в принципе, если будете ехать на озера куда-нибудь, то, я думаю, найдете где заправиться. Друзья, вам желаю счастливого пути!

0: 10:36 в Красноярске. Да. Доброе всем утро. Во-первых, если вы еще не выглядывали за окно, у нас реально есть все.
1: Дождь,
0: блин, в этой Сибири.
1: Солнце. Ну, температура приятная, 24 градуса, казалось бы.
0: Но да, мокрое, дождливо. Мы ждем выходных с нетерпением, потому что вот там будет сухо. У нас, конечно, хорошо, но есть и те места, о которых мы не знаем, и там тоже прекрасно. Короче, мне пришла в голову идея. Давай-ка посмотрим вообще, где еще жить хорошо и куда можно попутешествовать. Предлагаю сегодня отправиться в Баку. Между прочим, это самый дорогой город Азербайджана. И глянуть, собственно, вообще, сколько там стоит недвижимость, продукты, походы в ресторан. Итак, вот. Погнали.
1: Недавно, кстати, у меня туда знакомый ездил. И вот интересно, сколько он потратил. Он мне не сознается.
0: Ну вот, давай сейчас мы в среднем предположим. Угу. Итак, если мы будем брать такой традиционный набор продуктов, которые покупают и здесь у нас, и там, то 1 килограмм картошки в Баку стоит около 50 рублей на наши деньги.
1: Угу.
0: Литр молока примерно 114 рублей. Если будем говорить про мясо, допустим, говядина, да, возьмем что-то на богатом, 846 рублей килограмм. Ну, как будто бы плюс-минус что-то вот около наших цен. Хлеб там стоит 37 рублей. Вообще, говоря, цены в Баку, они чуть-чуть выше московских. Но, опять же, там, смотря где, куда-нибудь на рыночек придешь, там подешевле, супермаркет подороже, но жить, что называется, можно. Теперь интересно будет отправиться куда-нибудь в ресторан. Так вот, поход в недорогой ресторан, знаешь, такой не туристический, а местный, в Баку обойдется примерно в 700 рублей на человека. Это вот прям если на максималках вот так вот брать. А если вы уже пойдете в туристический ресторан, да еще и уровнем повыше, то с человека, ну, примерно 1800, это без учета алкоголя, конечно же.
1: А вот что касается, вот, кстати, например, вин, да, там достаточно тоже такие приятные цены, мне кажется, на вот эту
0: мне
1: всю
0: кажется,
1: историю.
0: Особенно если вот, ну, местные. Ну,
1: знакомый,
0: да,
1: мне,
0: да.
1: Знакомый мне все-таки привез одну бутылочку, и 15 манат она стоила, а это практически, ну, там,
0: ну,
1: один манат.
0: Ну, манат там примерно 45 там, с лишним рублей на наш.
1: Вот. Итого, вот сами посчитайте себе, сколько вышло. Я-то, ну, подарки так принимаю, я не считаю, сколько
0: они стоят. Конечно же, ты же их потом не передариваешь еще, да, как вот эти вот все люди. Что касается традиционных блюд, то, понятное дело, плов, ну, куда без плова. И там есть еще кутабы, это вот такие жареные пирожки в форме полумесяца.
1: Ух ты,
0: вот,
1: да.
0: Кстати, если хотите попробовать вкусный кутаб, у нас здесь, сильно рекомендую, в ресторане «Марун», вообще потрясающий.
1: Да, между прочим, кстати, информация без прав рекламы там...
0: Ну нет, чисто просто, вот я туда люблю ходить, и мне там действительно нравится кухня. А еще вот эти вот девушки, которые сидят на входе, и, собственно, эти лепешки прям при вас, вот они лепят, ну, красиво посмотреть,
1: интересно. Мне нравятся очень лепешки на нашем центральном рынке.
0: А, которые такие толстые.
1: Да, да.
0: И еще, кстати, на Енисейском привозе. Но если что, мы вообще про Баку. Мы забыли. Теперь интересно посмотреть, а можем ли мы позволить себе квартиру там?
1: Вот.
0: Вот смотри, тут, конечно, интересно. Цены, естественно, варьируются, исходя из района. Давайте берем однушку, такую самую простецкую. Примерно 52 360 манат. Если переводить это на наши деньги, то получится там 2,5 миллиона. Но я еще раз говорю, все варьируется от района. Но в среднем за квадратный метр 3065 манат. Давайте. 3065. Короче, ну, 140 тысяч рублей квадратный
1: но
0: метр.
1: Самое интересное, вот сейчас посмотрел, пока ты эту новость читала, ставки там ниже 4% годовых, первое.
0: И это даже не семейная, да, ипотека.
1: Да, да, и первоначальный взнос 10% от общей стоимости.
0: Ну что, мне кажется, прекрасно узнать о том, как живут другие люди, сравнить и понять, что мы с вами, ребят, ну вот в любом случае живем хорошо.
1: Да.
0: Если закрыть глаза на многие-многие-многие факторы, все равно все классно, и бенз найти тоже можно.
1: Можно.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru. We'll be right back.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: О, Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 10:50 в Красноярске. Лариса Долина говорит, не хочу возвращаться в свою старую квартиру, потому что мне уже подарили новую. Начинается новая глава.
1: Интересно, интересно. Так, вообще, помним, что Лурье продала квартиру.
0: Нет, она еще не продала, она ее продает. И что там, по-моему, сверху она накинула...
1: Ну, еще 100...
0: Около 80 миллионов, да. По-моему, она еще накинула. Говорит, интерьер не изменилось. Вот как здесь Лариса ходила, да. Так все практически и осталось. Да, действительно, Лариса Долина долго от обезжилья не оставалась. Ей подарили новенькую квартиру. Угу. Она, конечно, пока еще карта не раскрывает, где, за сколько комнат. Но, говорит, квартира у меня сейчас гораздо лучше той самой.
1: В общем, Долина осталась не обездолена.
0: Абсолютно нет. Понимаешь, после каждого падения бывает мощный взлет.
1: Да, да, да. Будет там петь свою песню. Да, главней всего погода.
0: Ты пой, нормально, ее еще не запретили, ты не бойся.
1: А все другое.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Условия возврата остаются прежними. Если сдаете билет более чем за 2 часа до отправления, то вернут полную стоимость проезда, но за вычетом сбора. Если до отправления осталось меньше 2 часов, вернется только половина стоимости. Размер комиссии будет зависеть от правил конкретного перевозчика. Его пропишут при оформлении возврата. Пишет ТАСС. Перевести поступление в вузы в онлайн-формат предлагает Миноборнауки, пишут РИА Новости. Для этого хотят создать платформу «Университеты». Эксперимент по ее тестированию и внедрению предлагают провести с предстоящего 1 сентября и по 2028 включительно. Эта платформа позволит, согласно проекту, обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Кроме того, студенты смогут там получить рекомендации по стажировкам. Участие вузов в эксперименте будет добровольным. В Госдуме предложили увеличить число отпускных дней с 28 до 35, пишет газета «Ру». Стандартную продолжительность отпуска можно увеличить за счет исключения из него выходных дней, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По мнению Миронова, пропорционально должны увеличиваться отпуска и для тех, кто имеет право на дополнительные дни. С начала 2026 года жертвами интернет-преступников в Красноярском крае стали 3242 человека. Только за минувшую неделю 98 жителей региона дистанционно похитили более 35 миллионов рублей. Чаще всего мошенники использовали фишинговые ссылки на интернет-магазины, звонили от имени лжесотрудников спецслужб и организаций, предлагали вложения через фейковые криптобиржи, а также писали со взломанных аккаунтов знакомым с просьбой одолжить деньги. По каждому такому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Будьте бдительны, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Кафе «Застава» на Степана Разина 64 собираются реконструировать. На Караульной горе до 1988 года на этом месте работал ресторан «Казачья застава». Он сгорел. Проект реконструкции обсудили на градостроительном совете. Концепцию отправили на доработку. От проектировщиков потребовали показать, как здание будет выглядеть в панораме города и учесть планы по развитию Покровского парка. Рядом стоит часовня Параскевы Пятницы, памятник федерального значения, поэтому строительство здесь ограничено. Гору сейчас благоустраивают. К августу здесь должны построить новую лестницу к часовне со смотровыми площадками за 33 миллиона рублей, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Алина Старцева, служба информации.

0: по-другому. Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Понедельник, 27 июня, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

сайтами в Рунете. Такие данные приводятся в исследовании компании Brand Analytics, которая проанализировала самые популярные мемы за второй квартал 2026 года. Рейтинг составлен на основе более 9 миллиардов упоминаний в публикациях, вышедших в русскоязычном сегменте социальных сетей с 1 апреля по 30 июня. На третьем месте списка слово «Бурмалда», у которого

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
1: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине с учетом позиции Киева невозможна. И подчеркнул, что для России главное – достичь своих целей. Однако он допустил, что боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. Ранее на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить конфликт, назвав его генофондом братских народов. По его мнению, для урегулирования можно вернуться к формуле Стамбульских соглашений 2.0, хотя Казахстан не будет выступать посредником. Об этом пишет Борус. Предприятия нефтегазового сектора России начали оснащать мобильными бомбоубежищами. Речь идет о блочно-модульных конструкциях КУБ-М, которые в случае воздушной тревоги смогут вместить более 50 человек, пишет Борус. Пропавшую в январе студентку нашли мертвой в лесу рядом с лыжным стадионом на Елены Стасовой. Девушку опознали по одежде. При ней нашли паспорт и телефон. Точную причину смерти установят через 2-3 недели. Напомню, 20-летняя студентка ушла из дома в ночь на 14 января и пропала, пишут новости ТВК. На юг Китая обрушился тайфун Ноул, вызвав масштабную эвакуацию в провинции Гуандун, где спасатели вывезли более 715 тысяч человек. Скорость ветра достигала 45 метров в секунду, что привело к отмене авиарейсов и введению режима повышенной готовности в 16 городах. Информации о погибших пока нет, пишет Борус. Медведю Кузю, который почти 30 лет жил в тесной клетке у красноярского кафе «Араик», наконец перевезут на лечение в Москву. Московские зоозащитники из парка «Львов. Земля Прайда» уже оформляют документы. Аэрофлот поможет организовать транспортировку животного. В Москве медведь попадет к специалистам, которые окажут ему необходимую помощь. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 27 июля, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM. I can see you falling.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конечива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Реклама.
2: Комнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый «Биг Чикен Бургер Перец Гриль» или «Комбо» за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИБ Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
7: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
10: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Росгвардии доступ к базам данных ЗАГС. Теперь ведомства могут запрашивать сведения в электронном виде о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. Эта мера направлена на упрощение получения социальной поддержки для указанных категорий граждан и оптимизацию системы воинского учета, пишет Борус. Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком и сокращением объемов переработки. Об этом пишет Борус. Центробанк ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год. Теперь он составляет от 0 до 1% вместо прежних 0,5-1,5%. Инфляция ожидается на уровне 6-7% против апрельского прогноза 4,5-5,5%. Причина – значительное замедление экономики в первом полугодии, пишет Коммерсант. Microsoft ужесточает защиту Windows, чтобы усложнить пиратскую активацию. Компания привяжет систему к материнской плате через специальный модуль безопасности. Раньше можно было обойти защиту с помощью поддельных серверов. Теперь серверы должны будут подтверждать, что они работают на доверенном оборудовании. Это изменение станет обязательным в следующей версии операционной системы. Эксперты считают, что пиратам станет сложнее, а у корпоративных клиентов, не являющихся официальными пользователями, могут возникнуть проблемы, пишет Борус. Россияне все чаще выбирают дорогие экстремальные туры. Поездки к действующим вулканам, дайвинг с акулами и хели-ски, рассказали участники рынка. Зарубежные направления, такие как Африка и Непал, стали главным трендом, хотя большинство поездок по-прежнему приходится на Россию. Экстремальный туризм остается нишевым, но интерес к приключенческим поездкам за 3 года вырос на 60%, пишет Коммерсант. И о валюте: доллар 78.03, евро 88.89. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 27 июля, в Красноярске переменно облачно и дождливо. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
2: Навигатор.

0: для Красноярска.
1: Маршрут построен.
2: Навигатор. 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Ай, Трегова.
4: И Ром Бутанай.
2: А что так удивленно?
4: Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Как работать? Кто-то расскажет? Нет.
3: Там
4: кто мне расскажет, кто подскажет, как на радио говорить.
2: В принципе, то же самое, только ну по делу.
4: А, да?
2: Да.
4: Подожди.
3: Но это вообще не про нас.
4: Это другая передача.
3: По какому делу?
2: По какому делу? Что за дело у вас такое, по которому мы разговариваем?
4: Да. Так.
2: В принципе, любое веселое.
4: Ну что, отпускники, как прошло?
3: Замечательно.
2: Прекрасно.
3: Великолепно. Суперски.
2: Я ж так понимаю, мы все не только отдыхали, но и работали,
4: да,
2: правильно?
4: Да. К сожалению, из отпуска в работу все равно пришлось окунаться.
3: Я, нет, наоборот, после работы в отпуск, и все, я не работала.
2: Не, у меня хорошо. Волнообразный такой. Поработал, отдохнул. Отдохнул, поработал.
4: Не, я понял одно, что мне осталось отработать одну свадьбу, и я закрою ипотеку.
2: Это приятно.
4: А? Хорошо?
3: Красиво.
4: Уважаемо?
3: Значит, хорошо.
2: Вот. А я посетил субъекты нашего края,
4: так,
2: знаете ли, прокатился до Богучан.
4: Ну.
2: Вот. Ну, дорога, конечно, ну, это отдельно. Ладно. Ну,
3: не песня.
2: Ничего не поделать.
4: Там есть слово подходящее такое, из 5 букв.
2: Ну, да.
4: Первое М, последнее мягкий знак.
2: Ну, да. Вот. Грязь, вот так скажем.
4: Мрязь, вот так вот.
2: Частично. Но путь классный. В Богучанах классно, люди классные.
4: А в Богучанах хорошо.
2: Природа шикарная. Причем был в том месте, где ты тоже бывал.
4: Да, я там бывал, да.
2: Вот, поэтому супер. Кстати, вот работнику культуры хочется обратиться. Мы когда ехали, по пути встречали вот населенные пункты, ну там реально 3 улицы. Но всегда есть Дом культуры, Wildberries и Озон. Открываешь
3: карты. Их открывала не я, к сожалению.
2: Там ты про Дома культуры, я так понимаю.
3: И их тоже.
2: И их.
3: Это обязательно, конечно, Дом культуры или библиотека. Иногда это
2: библиотека
3: все в одном здании.
2: Есть,
3: это
2: да,
3: обязательно, потому что без культуры мы никуда.
2: Так
3: это
2: же,
3: уже похоже на предвыборную мою речь сентябрьскую.
2: Ну, я думаю, ты знаешь, кому это скинуть.
4: Так, я, во-первых, заглянул в те самые праздники, которые сегодня есть.
2: Так.
4: Самый главный праздник — это то, что мы вернулись, ну, естественно. Ну, да?
2: 27.07.
4: А
2: есть
4: вообще
2: какая-то магия чисел?
4: Вот она и есть, вот мы и появились, понимаешь?
2: А
4: во-вторых, день рождения гамбургера. Как?
2: Ничего себе.
4: Хорошо,
3: гамбургер.
4: Да?
2: Я не отмечал.
3: Я не ела ни разу за две недели.
4: Как будто бы вот отметил бы.
2: Я вчера в селе Долгий Мост ел пирожок с луком и яйцом.
4: Уф.
2: И это очень хорошо. Домашние пирожки. Приветливые женщины, вот эти, знаете...
4: Сколько отдал за пирожок?
2: 45 рублей.
4: О, нормально.
3: Классно.
4: Мы ездили на 3 суток на Нарву, и, короче, вот там вот пирожки были с этим, с черемшой и яйцом. 70 рублей, я отвечаю, я не ел такие вкусные пирожки лет 20 уже. Вот просто, вот он, вот тот самый пирожок, вот который вкуснятина прям божественная.
2: Вот еще если бы были с ревенем, я бы просто бы с ума сошел сладкий. Это, ну вот, ну безумие.
4: И беляши.
3: Я
4: знаешь, такие вот, в которых вот прям вот мясо вот столько же, сколько тесто.
2: Вот это круто.
4: Это прям мощно.
3: Я ела лодочку с яйцом. Это было великолепно.
2: Это называется хачапури по-аджарски.
4: Я вчера ел хачапури с лесными грибами.
3: А как будто бы хачапури больше грузинское, наверное, как будто бы, мне кажется, блюдо. А я ее ела в Абхазии, поэтому там лодочка
2: там
3: с яйцом.
2: Они принципиально, мы не будем так называть.
3: Да, но было очень вкусно. Еще я съела кучу просто фруктов разных, персиков. Черешня объелась просто на год вперед. Мы прям так и загадали, ее там килограммами покупали, вот, поэтому... Поэтому, короче, по фруктам пришлось
2: вот
3: плотненько.
2: Люди ждали наше шоу, а мы рассказываем, что мы ели.
4: Нормальная тема.
2: А мы пирожки ели.
4: Ну, я еще хинкали подзакинулся.
2: Я чипсы ел. Ну, чисто...
3: Разбавить.
4: От Бингре?
2: Нет, от другого бренда легендарного.
4: Ну, ладно.
2: А какой, думайте сами, они нам не платят.
4: Вот.
3: Жалко, конечно.
2: Да, так бы мы. Все, что связано с едой, все, кто может платить нам за то, что мы будем рекламировать.
4: Хотя бы просто кормить нас.
2: Мы готовы рекламировать еду за еду.
4: Да.
2: Вот такие мы продажные, прожорливые люди.
4: Зато честные.
2: Зато честные, да, и сытые.
4: Да.
2: Вот так. Можно смело начинать, все, поехали.
4: Стартуем.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутунаев.
3: Здравствуйте.
5: Ром.
3: Вот у нас отпуск прошел, у кого-то, возможно, отпуска не было, либо кто-то планирует куда-нибудь поехать, поэтому есть у меня пара вариантов, куда можно отправиться. Причем бюджеты абсолютно разные, места, соответственно, тоже. Значит, анонсировали масштабный фестиваль Смешфест, естественно, по смешарикам.
4: Да?
3: Да.
4: Я думала, Смешфест, думаю, ему что, в Красноярске не хватило славы.
3: Нет.
4: Надо больше.
3: Для всех фанатов, естественно, пройдет. Программу обещают грандиозную. Там и спортивные игры от Кроша. Фудкорт от эксперта по загрузкам Копатыча. Научные лекции от Лосяша. Ну и, конечно, Нюша будет отвечать за бьюти-зону.
4: Это так прикольно.
3: Причем Копатыч пройдет мастер-класс по диско.
4: Mm-hmm.
3: Все зависит от пилота, как говорится. 30 августа в Москве. Поэтому, если планируете посетить столицу в эти дни, заглядывайте. 0+, там возрастные ограничения, пожалуйста.
4: Это, мне кажется, классно. Значит, должны, по идее, герои же физически предстать перед нами. То есть кто-то будет вот в этих костюмах.
3: Ну да, там же все лицензировано,
4: Да. У них, наверное, был какой-то отбор. Мне просто интересно посмотреть этот отбор. Типа, кем буду я?
3: Вот. Ну, а для тех, кто более может позволить себе финансы, 14 августа, Казахстан, Канье Уэст.
4: Ну да, я уже в различных социальных сетях, анонсы, понятно, были, и люди уже пишут, все, там, и билеты покупают.
3: Неделю назад стартовали продажи, поэтому, пожалуйста, вот на центральном стадионе Алматы. Пожалуйста.
4: Уже закрались вот некие мысли.
3: А представляешь, кто-то выбирает такой, тут смешарики, Канье Уэст. Разрываюсь, хотя, по идее, можно и туда съездить. Все зависит от цены на билеты. Ну, я про Смешфест, естественно.
4: Ну, само собой, там мало ли.
3: Там они бесценные.
4: Слушайте, я была в Абхазии, и была в Абхазии не на вот этих вот молодежкинских курортах, типа там в Ганграх, в Пицунде, куда, по идее, ездят люди, разных поколений, там тусят. Мы ездила с мамой, мы ездили лечиться. Ну, мне уже пора, поэтому все нормально. Не удивляйтесь, как говорится. Приморская там...
3: То есть теперь это только стул скрипит.
4: Да. В Приморском там сероводородный источник. Ну, сами понимаете, сероводород, соответственно, пахнет, не очень приятно.
3: Березовкой.
4: Да, типа того, да, когда кусок там проезжаешь, да,
5: Жиза.
4: Есть такое. И, там ты, сидишь, нужно сидеть в ванной, собственно, в источнике, потом грязью намазаться, такая процедура. И вот однажды, и поскольку, все-таки это для укрепления, всяких болезней, соответственно, туда
3: укрепление
4: естественно...
3: Укрепление болезни. Ой, то есть ты решила, ревматизм
5: пускай
3: есть.
5: Она будет еще крепче.
3: Идем до... Не шагу вперед, только назад.
4: Я
5: хочу ощутить старость полностью.
3: Жду жесть 36, давай!
4: Тогда ездят в основном бабушки с дедушками.
3: Все логично!
4: Да, и они чаще всего с внуками туда приезжают. Ну, понятно, и тем, и тем надо. Вот однажды мы, наблюдали потрясающую картину. Мне кажется, нужно было записать и в театральный преподавать. Значит, была девочка, ей, наверное, лет 7, мне кажется, по виду было. И вот она, подходит туда и начинает неистово орать, что она не пойдет в эту воду, что, ей неприятно, ее прям тащат натурально туда, затаскивают, а она стоит, вы бы видели, у нее, во-первых, она выглядит, как, тургеневская девушка, у нее такие кудрявые волосики, она такая светлоглазая, светловолосая, реально как из 19 века девушка. И она так делала руки, когда на нее падала вода, нет, и она так, мы с мамой просто сидим вот так, угораем над ней, просто невероятно. И, видимо, было просто неприятно действительно для детей, для молодежи вот этот запах, им не докажешь же, что это нужно для здоровья.
3: Естественно,
4: да,
3: конечно.
4: Никаким образом.
3: Это не аромабомбочка.
4: Да, вот это вот приятненькое. В общем, это было так театрально, она так и не села в эту воду, она стояла, но она так это руками красиво делала, прям вот как из того века, такая, не надо, вот эта вода, я хочу уйти.
3: И электрофорез тоже не для меня.
4: Да, и все не мое.
3: Уберите этот душарко, мне
4: просто
3: больно.
4: Это было так смешно, и она так это делала театрально и красиво. Как-то, знаете, прям, что мы вообще были впечатлены.
3: Короче, ты оздоровилась, получается.
4: Я оздоровилась невероятнейшим образом. Ну, надеюсь, что что поможет. Поэтому, увидите мою легкую походку.
5: Но
4: знаете,
5: это не точно.
4: Знаете, мне хорошо. Бум!

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
9: 6+.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Половина шестого в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: И Ром Бутанай.
1: Добрый вечер.
3: Слушайте, вопрос на засыпку. А вам приходилось, прелюбодействовать с коллегами?
1: Нет. А, ну, отчасти да.
3: Так.
2: Ну да.
3: Вот, ну, короче, я к чему спрашиваю? Вот вообще, вот эти же все служебные романы, да, это же... Ну, на самом
1: фильмы.
3: Деле...
2: Служебные романы.
3: Ну, во-первых, фильм, во-вторых, вот просто реально, вот мы с тобой, вот как люди, которые ведут свадьбы, же, ну, очень часто бывают истории, что у некоторых начинаются отношения
2: конечно.
3: На работе.
1: Ну, это один из самых популярных сценариев.
2: Вы проводите столько времени, конечно, вместе, это неудивительно.
3: Мы-то что вместе? Ты что? Алло! Акстись!
2: Да не вы!
3: Что-то кто-то переотдыхал чуть-чуть.
2: Люди, я имею в виду, на работе столько времени проводят.
3: Короче, смотри, в Госдуме собираются жестко наказывать.
1: Жестче?
3: Женатых изменщиков. Смотри, женатых изменщиков за служебные романы. То есть, прям говорят, за секс с коллегами будут штрафовать, прикинь.
2: Да, как они узнают?
3: Ну, как-то узнают, видимо. Вот, да, причем депутаты уже предложили внести правки в семейный кодекс и брачные договоры, и в них планируют прописать санкции за абьюз или за измену.
1: Интересно.
3: Ну, вот такие вот ситуации.
1: Но я, кстати, где-то видел еще новость, что они вроде как это то ли передумали, то ли что-то еще.
2: Семен, ну ты чего?
3: Семен, ну ты что, мы же с тобой сами это...
2: Мы же первые пойдем по этому закону. Тань,
1: да я что-то тупанул. Все, одевайся, иди отсюда.
2: Не предлагай такого больше глупого закона.
3: Слушай, а я вот знаешь, что понял, Никита? А мы почему вообще упустили тему того, что чемпионат мира закончился?
1: А потому что мы в отпуске были.
2: Почему вы только вдвоем упустили эту тему?
3: Ну вот как-то надо, наверное, обсудить.
1: Ну, во-первых,
2: что там обсуждать?
3: Не, ну что там обсуждать? Ну, в целом, как и до самого чемпионата, собственно, мы говорили о том, что Испания, она, да, очень крепкая, хотя все-таки, наверное, больше ставки делались на Францию.
1: Ну, кстати,
3: но Испания абсолютно обезоружила Францию в полуфинале. Но, знаешь, вот фиг с ним, но финал, понятно, ребята за результат бились, поэтому в целом 1-0, как да. бы, ну, оправданный счет в финале. Но я не могу просто не восторгаться матчем за третье место.
2: Это
3: что было вообще? Просто вот этот пиу-пау-пу.
1: Просто пацаны вышли, поиграли в футбик, потом радостно друг с другом поболтали такие.
3: Да, мне очень нравится, после свистка такие все ходят, обнимаются, угорают такие. Я просто к тому, что французы, конечно, жестко ливанули первый тайм, ну, прям, как будто бы вот вообще не играли в футбол. Такие типа, да нафиг надо уже.
1: Не надо уже.
2: Неудачно
3: а потом вроде такие, ну ладно, давай поиграем немножко.
2: Это было красиво.
3: Ну и вот у меня вот вопрос вот, касательно чемпионата мира один. Вот справедливо ли Педри все-таки дали лучшего игрока? О, Родри.
1: Не знаю. Ну, как будто бы можно было и лучшему бомбардиру дать.
3: Ну, как будто бы, да, вот Килиан. А второе, смотри, вот опять же, брав вот клубный сезон и чемпионат мира. Алиса, у него что, прикол такой реально? Вот все хорошо, все классно, все здорово. И в одном матче так взять, обгадиться, пропасть просто.
1: Ну, может, у него фишка какая-то.
3: Что с ПСЖ в матче, да, вот пропал человек во втором.
1: Что с Испанией?
3: Что с Испанией? Вот просто, ну, нет. Хотя к чуваку вопросов по чемпионату мира, ну, типа, нету вообще.
1: А вот как ты думаешь, вышел после уже чемпионата мира, после всего, Харри Кейн. Кейну золотой мяч?
3: Я все равно за Харри Кейна.
1: 100%.
3: Единственное, вот знаешь, вот в чем досада была. Вот он бы еще сыграл бы в матче за третье место.
1: Да, пару голов бы забил.
3: Да хотя бы один даже. И все, и как будто бы вот вопросов не было бы. А сейчас вот опять такой, ну типа, блин, а кто тогда? Кому давать?
1: Там...
3: Ну не Месси же.
1: И не Ямалю точно.
3: Ну Ямаль вообще себя не показал.
1: Вообще никак.
3: Ну и что делать? Кому отдавать?
1: Ну, если бы меня спрашивали, то я бы Кейну отдал, конечно. Но меня никто не спрашивает. Франс футбол, почему вы нас не спрашиваете?
3: Вот и удивительно теперь, кому золотой мяч? Непонятно.
1: Непонятно. Ну, посмотрим, потому что спорные решения были.
3: Да, особенно у матчах Аргентины.
1: Я вообще говорю даже по золотому. Да. Ну, вот это, кстати, да. Сколько я в интернетах начитался.
3: Не, ну там столько теорий заговора вообще.
1: Ну, как будто бы уже прям, ну, на самом деле, неприятная сборная. Особенно Паредес и Энцо просто мерзотнейшие. Не, ну,
3: Паредес всегда таким был. Там как бы не ожидалось.
1: Вот, ну, не знаю, может это им конкретно в матче, может в жизни они нормальные люди, я не знаю. Но с точки зрения вот футбольных поступков, прям нет. Прям
3: Месси гений.
1: Прям, это да. А вот к ним фэйрплей, это вообще мимо прошли, они даже не слышали, что это такое.
3: Да-да.
1: Вот. Поэтому вот такой вот
3: пост-дайджест,
1: да, о футболе.
0: Продолжайте движение. Навигатор. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: 24santechmarket.rf. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранин 307-246-822-600-090.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46, Красноярский, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутылев.
3: Добрый вечер.
5: Мне вообще нравится, Никита, до выхода в эфир такой: так, а что, ребят, есть что рассказать? Нас 2 недели не было, мы не открывали вообще ничего. Я вообще за новостной повесткой, если честно, не следил. Но фиг бы с ними, с новостями. Тут очень интересный факт, который вы, может быть, не знали, но теперь узнаете. И я вас даже не спрашиваю, хотите ли вы его знать. В общем, смотрите. Значит, ребята, очень интересный факт. Губы.
4: Так, я не хочу ничего больше знать.
5: Состоят из одинаковой ткани, вы знали?
3: Я знаю, это мышцы одинаковые, это сфинктерные мышцы.
5: Вот, да. Такая
3: это
5: вот
3: анатомия суровая, беспощадная, но извините,
5: не, вообще,
3: анатомия.
5: Типа, смотри, вот и губы, и анус покрыты слизистой оболочкой под названием мукоса.
3: Фраза «чужие губы» теперь как-то заиграла.
5: Да,
3: чужие губы, не только губы.
5: Так, кстати, вот касательно того, что смотрели за отпуск? Ну, помимо вот в окно, помимо того, что так, с глазками, фильмы какие-то, сериалы?
3: Я посмотрел, да, пожалуйста. Да,
4: ладно. Значит, я посмотрела, ну, я там кое-чего смотрела, несколько фильмов и сериал один, на них останавливаться не буду, остановлюсь на двух, потому что здесь будет такая длинная история, скажем так, не связанная с сюжетом. Первый я посмотрела «Третью иллюзию обмана», и должна вам сказать, что довольно-таки... Ну, я не знаю, мне как-то стало немного грустновато видеть постаревших актеров, потому что я понимаю, что я постарела вместе с ними. То есть они прекрасно все выглядят. Ну, я имею в виду оригинальная четверка из первого фильма.
5: Они прекрасно все выглядят, а я нет.
4: Реально. Ну, то есть они все, на все чудесно. Но ты действительно начинаешь думать, что уже прошло очень много лет с первого фильма,
5: да.
4: И немножечко веет какой-то тоской. И еще, а если касаться сюжета, то мне не очень понравилось, я была немножечко взгрустнула из-за этого, что он практически копирует сюжетную линию второго фильма, поэтому ты такой не восхищаешься, как первыми двумя фильмами. То есть такого вау-эффекта уже нет. Ты просто смотришь на постаревших артистов.
5: Я не знаю, я вот в этом плане умею отключаться, но не сравнивать. И просто смотреть, знаешь, как развлекательное кино.
4: Ну,
5: типа посмотрел
4: быть.
5: Полтора
4: нет,
5: часа. Нормально.
4: Не отменяй его, да, он прекрасный, артист замечательный.
3: А допустим, человек смотрит подряд вот 3 части, как вот ему будет ощущаться? После второй сразу постаревшие актеры, как
4: вот
3: будто
4: такое,
3: бы.
4: Такое, конечно, да. Еще Ладно. И сюжетная линия. Короче, а второе я посмотрела. Очень страшное кино. И вот здесь я просто невероятно кайфанула. Во-первых, я должна сказать, что для того, чтобы смотреть очень страшное кино, тебе нужно очень много знать.
5: Да.
4: Тебе нужно быть настолько погруженным вот в лор вообще ужастиков,
5: там
4: комедий.
5: Очень много отсылок.
4: Там миллион отсылок. Отсылка на отсылку.
5: Но
4: даже
5: знаешь,
4: есть.
5: Вот что, мне кажется, сложно современному поколению смотреть этот фильм.
4: Вообще не говорю,
5: даже
4: это
5: не из-за отсылок, а из-за того уровня абсурда, который там.
4: Ну,
5: а
4: да.
5: Абсурд, он вот он ровно такой
4: он
5: же, как вот в последней части был до этого, а когда там 15-20 лет
4: ну,
5: назад.
4: Ну, наверное, да.
5: Ну, то есть, вот там уровень этот, ну, он такой прям низкосортный, да, давай
4: ну,
5: будем честны, но тогда мы обожали
4: такой.
5: Такую
4: но,
5: штуку.
4: Нет, это почему-то очень... И вот там смотреть на тоже постаревших значительно актеров, там это абсолютно не грустно, наоборот, ты кайфуешь, потому что вот это в твоей жизни было, ты был вот в этом состоянии, я мне сразу безумно захотелось пересмотреть все первые фильмы.
5: Чего ты ждешь?
4: Да, пересмотреть все первые фильмы и пересмотреть «Крик» мне почему-то захотелось с самого начала. Я как-то немножечко по нему соскучилась, я поняла.
5: 6-й классный, 7-й.
4: Пятый еще, по-моему, говорят, хороший. Который вот первый из перезапуска, ну не из перезапуска был, а из обновленных, где первый раз снялась Джен Ортега.
3: 6-й, по-моему.
4: А, 6-й, ну может быть 6-й.
5: Вот 7-й так себе.
4: Короче, вот да.
5: Мы сходили посмотреть. Да. Ну, такое, да.
4: Ну, в общем...
5: Можно посмотреть, ну, такой...
4: Мне прямо... И причем мне понравилось, что там, значит, как будто бы две вселенные. Существует вселенная фильма, который тебя отсылает к предыдущим фильмам, да, и к героям данного, ну, данной вселенной. Но при этом есть отсылки и на реальную жизнь. То есть они говорят про себя, про реальных, и про артистов реальных тоже. И это настолько прикольно все смешивается. Да, действительно, там нужно прям постоянно держать голову включенной, чтобы вообще понять, что происходит на экране, и посмеяться с тех шуток, к которым они отсылают. Но это прям очень ностальгически, прям невероятно приятно. И ты такой, блин, я был молод с ними вместе и угорал над этими всеми шутками. Чувак! И все, и понеслась.
3: Я посмотрел «Бухта вдов». Такой неплохой сериал, даже вроде и хоррор составляющий есть.
4: Ну, это комедийный.
3: Вот, да, там с шутками, они такие, не прям вот в лоб, например, как в очень страшном кино, а чуть-чуть такие, в проброс они говорят, вот, и ты такой, ну, забавно, прикольно. Вот, поэтому ну, стоит посмотреть. Вот. А в остальном больше ничего не смотрел, почему-то не хотелось. Потому что Warcraft говорит, я здесь. Ты чего ты ждешь, брат? Заходи, давай будем играть. Вот, отдохнем немножечко и дальше.
0: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с военными ВМФ заявил, что Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Он также назвал героев СВО создателями современной истории и призвал, цитата, «пропитать сознание россиян важностью их дела». Путин добавил, что в Украине все, цитата, «передрались, как пауки в банке». А Киев публично возрождает нацистскую идеологию. При этом он подчеркнул, что СВО рано или поздно закончится, а победа будет за Россией, пишет Борус. В Ростове в результате ночной воздушной атаки ранены 8 человек, 6 госпитализированы. Осколками беспилотников повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений и социальные учреждения. В границах поврежденных домов введен режим ЧС, организован пункт помощи пострадавшим. Об этом пишет «Кровавая барыня». В Красноярске расширена зона карантина по бешенству. Новый очаг заболевания выявлен в Октябрьском районе, в соседнем здании от ранее поставленного под карантин дома на Тотмина-3. Теперь под действие ограничений попала территория в радиусе 1 километра, пишут новости ТВК. Теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания на Ладожском озере. Специалисты проверяют его системы. Судно рассчитано на 245 пассажиров, предназначено для круизов по Енисею и в Арктике. Сможет проходить до 5000 километров. На борту есть ресторан, бар, фитнес-комплекс с саунами и пассажирский лифт, пишет «Проспект Мира». В Красноярске главный вход в парк флоры и фауны Роев ручей могут перенести ближе к остановке общественного транспорта. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на сложный подъем к зоопарку, особенно для родителей с колясками и маломобильных граждан. По словам мэра Сергея Верещагина, строительство пандуса на существующем участке технически невозможно, поэтому принято решение перенести входную группу. Проект уже разработан и сейчас

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
5: Ярослав Амбутов.
3: Здравствуйте.
5: Здарова.
3: Вы как к мороженому относитесь?
4: Замечательно. Очень люблю мороженое.
5: Нормально.
3: Какое? В стаканчике, на палочке, сэндвич формат, в рожке.
4: Сэндвич.
5: Стаканчик нормуль. И на палочке тоже вот мне нравится.
3: А форма, ну, классическая. Пробовали какое-нибудь мороженое необычной формы?
4: Я всегда люблю какое-нибудь оригинальное взять в виде каких-нибудь там мишек.
3: Оригинальное или острое?
5: Не китайскую копию.
3: Мороженое в виде головы французского бульдога. Продают в Краснодаре. Вкус крем-брюле. Ну, правда, стоит, ну, достаточно несколько сотен рублей, вот так вот. Кроме бульдога у них в меню есть, значит, шоколадный пудель, банановый котенок и апельсиновая обезьяна.
4: Очень странный выбор фруктов и животных.
3: Ну, опять же, это некий вау-эффект.
4: Ну, это оригинально, да. Хотя что-то в этом, конечно, странное есть. Про других животных расскажу вам, про сурков. Значит, всем известный нам сервис для взрослых, вот этот самый
3: госуслуги.
4: Если бы, кстати, они это делали там, то тоже был бы классный эффект. Короче, они решили использовать этот сервис, ученые, для того, чтобы спасти сурков. Они завели им там страничку.
5: Ну.
4: И теперь выкладывают, в общем, там различных изображений, привлекая тем самым, я не знаю, сколько аудитория этого сервиса будет благосклонна к суркам, и им захочется тоже их каким-то
5: образом. Но смотря какие фотки сурков выкладывают.
4: Но там нет, просто они рукой прикрывают лапкой.
3: Я сейчас думаю про два сервиса. Там only сурки будут. Все понятно. Не сурки хаб.
4: Нет, не настолько. Не настолько. Нет, он будет называть, но страничка называется Only Marms, потому что мармоц, или мармоц, не знаю, как правильно ударение, это сурки.
3: Мормоны.
4: Я реально подумала, что, возможно, мормоны как-то связаны с сурками.
5: Мормоны и масоны.
4: Ну реально, вот, похоже же. Мне кажется, что что-то там вот какое-то есть у них соединение.
5: Ложа своя. Сурковая ложа,
3: да.
5: Слушай, продолжая тематику вот этого...
3: Иллюминарды.
5: Значит, секса на работе. Вот между, да, вот людьми.
3: Не отпускайте.
4: Между людьми, он уточнил, не сурками.
5: В Лондоне в том самом, да?
4: Ой, они там
5: сурками. Открыли секс-коворкинг.
3: Ничего себе.
5: Да.
3: Interesting.
5: Там, смотри, там можно поработать и заняться сексом с коллегой.
4: Параллельно.
5: Да. Причем внутри есть не только столы для работы, но и кровати, бар, разные там штучки для взрослых игр, да? Причем смотри. Для доступа нужно оплатить членский взнос.
3: Естественно.
4: Ну, именно он.
3: Это мужчинам.
4: Да.
5: Около, если в рублях считать, около 4,5 тысячи рублей в месяц всего.
3: То есть, когда ты оттуда приходишь и говоришь, я... Ну, типа, устал.
5: Задолбался. Да.
4: И то самое имеешь в виду.
5: Получается,
3: то есть никакого подтекста.
5: Никакого,
3: типа,
5: абсолютно.
3: Все
5: честно. Чисто по фактам говорю.
4: Ну, зато мне кажется удобно, что секретаршу не нужно теперь куда-то уводить из офиса. Прям где-то там с ней.
5: Неплохо.
4: Остаться.
3: Ну, профилактическая беседа, почему кофе не вовремя, и вот это все.
4: Прям там, прям на месте.
5: Угу. То есть выговор и наказание.
3: Ну, сразу преступление и наказание. Интересно. Коворкинг вот такой вот. Кстати, вот мы говорили про оригинальное мороженое. Оригинальная реклама, особенно автомобильная реклама, она же, ну, шедевральная, очень часто бывает. Так вот, тут компания Honda рекламировали свою модель Honda Odyssey. Именно под фильм Нолана. Они расположили автомобиль и отдельно там сверху написали в ролях: твой сын, лучший друг твоего сына, ты, твоя дочь, закуски на заднем сиденье, твоя собака. То есть с учетом на то, что автомобиль очень вместительный.
4: Прикольно, оригинально.
3: Вот. Поэтому и отсылка к фильму, и вот, пожалуйста, классно адаптировали. Шедевр маркетинга.
5: Молодцы.
3: Шедевр. Вот так. Навигатор ведет нас дальше.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. Можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.16 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Недельный.
4: Андрей Губов.
5: И Роман Бутон.
3: Здравствуйте. Привет.
5: Так, смотрите, ситуация грустная, конечно.
4: Но
5: интересные методы выхода из нее.
3: Ты про как заправиться 98-м?
5: Вот практически. Смотри, значит, вот эти вот колдуньи и ясновидящие предлагают новые услуги. Знаешь, какие? Они превращают 92-й в 100-й.
3: Они прибавляют 8 методом арифметики.
4: Да, оригинально.
5: Защищают авто от поломок. А за 16 тысяч рублей можно заказать двухнедельное заклинание на снижение расхода топлива. Вот, причем перед сеансом, знаешь, вот, обязательно заявляют, что кто-то накапал в бензобак проклятую жидкость и наслал на вашу машину порчу.
3: Заговор на октановое число.
5: Да-да, и вот, вот эти самые ведьмы просят никому не говорить об этих тайных знаниях.
3: Ой, а мы рассказали. Ой-ой-ой.
4: Ай-яй-ай-яй.
5: Ну да, гад.
4: Вообще, они могли бы, например, с помощью карт Таро говорить, где, например, сейчас нет очереди на, как это называется,
5: вообще, мне нравится вот этот мем, типа, что никто, сколько сезонов битвы экстрасенсов, и никто не предсказал топливный кризис.
4: Они много чего не предсказали, господа. Зачем они там собираются?
3: Сейчас будут не человека в машине искать, а где меньше очередь за 95-м, например, да? Неплохо, пожалуйста.
4: Неплохо, да.
5: Так, а вот интересно.
3: Как говорится,
5: конечно,
3: мем
5: история.
3: Смешной, ситуация неприятная.
5: Очень.
3: Тут что еще говорят врачи-неврологи? Что короткий отпуск вреден для здоровья.
4: Я согласна.
3: Говорят, отдыхать надо. Вообще запретить, предлагают запретить отдыхать меньше 4 недель. Если ушли на недельку-другую, а потом резко вернулись, это может провоцировать хронические заболевания и сильно нагрузить сердце сосудами. В итоге, что говорят? Дробить законы отпуск в год на мелкие отрезки нельзя ни в коем случае. Уходить надо вот на месяц. Так организм точно отдохнет и восстановится. Поэтому пока.
4: Просто мы так чисто сообщить пришли.
3: Да, мы пришли, что с нами все окей.
4: Мы вернемся еще через две.
3: Чисто маякнули, типа мы, если что, здесь. Но на самом деле нет. Ну, не у всех есть возможность, например, взять полный. Ну, да. Специально, но кто-то же наверняка умудряется за эти 2 недели реально отдохнуть.
4: Я бы не смогла потом год работать целый и месяц отдыхать. Мне хочется, типа, там, чуть-чуть поработала, чуть-чуть отдохнула. Ну, как-то вот тогда я могу выжить, а так я бы не вытерпела целый
3: вообще
4: год
3: бы ты,
4: ждать.
3: Наверное, придерживалась рекомендаций Прохора Шаляпина, скорее всего.
4: Он вообще мой
3: в чем он не прав,
4: как будто бы, да? Во всем прав. Он великолепен. Книга его уже настольная моя.
5: А ты еще как раз подходишь им по возрасту.
4: Вообще, да. Честно говоря, да. Я ему наберу Прохор, Прохорушка.
3: Хотя ты можешь услышать, типа, малолетка, не звони мне.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24сантехмаркет.рф. ИП Корни Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-600-090.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Интересует Toyota Harrier 2016-17 год. Праворуссия. С Японии, где взять. Либо Mazda 35.
3: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV, CR-V и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитерейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже 2 на 1.5 бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, не крашеные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
4: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, кстати, хуже?
3: Нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
4: Ну, понятно. Спасибо большое.
3: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
5: Есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
3: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
5: Ну вот, да, нам задал вопрос.
3: Я бы так сказал. Во-первых, меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких, у меня ездят японские машины, как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Добрый
3: вечер.
5: Так, вот слушай, Никит, ты же коллекционируешь вот эти вот пивные пробки, да?
3: Да, есть такое.
5: А вот в Иркутске есть человек, который превратил свой дом в настоящий музей водки.
3: Интересно.
5: Причем его коллекция насчитывает почти 3000 разных бутылок.
3: Ну, почему нет? Коллекции разные бывают.
5: А вот, а коллекционировать это спиртное он начал еще в 1975 году.
3: Ничего себе.
5: И вот теперь, говорит, водка стоит везде, там, на шкафах, стенах, подоконниках, даже в ванной с туалетом. Причем есть разная всякая, там, знаешь, морская, японская, огуречная, даже водка Playboy имеется.
4: Ла-ла.
3: Нет, ну, если человек именно коллекционирует, а не просто бухает, то почему нет?
5: Нет, прикольно.
4: Совмещает приятность полезной.
5: По-любому же там есть какие-то такие максимально ценные экземпляры, которые потом можно еще продать за дорого.
3: Да,
4: если он с 70-х коллекционирует.
5: Вот такая вот история.
3: Увлечения у всех разные. Тут в интернетах рассказали, какой вы налог по месяцу рождения.
4: Ну-ка.
3: Вот, давайте, смотрите. Вот, январь, вы НДС. Февральский транспортный налог. Март, налоги на прибыль организации. Апрель, налог на сверхприбыль. Майские, рожденные в мае, ЕСХН. Единый сельскохозяйственный налог.
4: Да.
3: Июньские, налог на игорный бизнес.
4: Опа, наша темка.
3: Лутка пошла.
5: Так, нормуль.
3: Июль, налог на имущество организации. Августовские, НДФЛ.
4: Да? Родненький.
3: Сентябрь, земельный налог. Октябрь, НДПИ. Налог на... Ну, короче, НДПИ. Вы там разберетесь сами же.
4: Да.
3: Ноябрь, налог на имущество физлиц. И декабрь, акцизный налог. Вот она, взрослая астрология. Да? Подъехала.
5: Интересно.
4: Ну, по-моему, оригинально, мне кажется. Мне тут тоже, короче, нашла один магазин московский, который только в Москве есть, ну, в Питере, по-моему, начал продавать антистресс-набор. И можно было подумать, так, что он тоже как-то относится вот к нашей первой новости, что алкогольный какой-то, но нет. Это, короче, набор для битья крапивы. Что в него входит? Это лимитированный.
5: Ну, там палка
4: семена,
5: какая-то должна
4: семена
5: быть.
4: Крапивы, инструкция по ее выращиванию и палка для воспитания. Прикинь, ты сам вырастил.
3: А у меня бы не поднялась рука на самовыращенную крапиву.
4: Я вообще-то тоже думаю, как-то ты за ней ухаживал, поливал. Это твой ребенок фактически. А потом ее...
3: Тут же надо найти крапиву, которая бесит.
4: Да, да. Или которая случайно попал в нее.
3: Да, потом все, пошел, сорвал палку кайфовую и порубил ее.
4: Кстати, в Абхазии вообще не было крапивы.
3: Может, она там не растет.
4: Ну, скорее всего, ей жарковато, наверное. То есть мы вот сколько ни ходили, ее там вообще нигде не было.
5: Ух ты, на тварь, она еще и выбирает. Жарковато ей.
3: Что в Абхазии не то.
4: Не мое, надо куда-то, да, где дождей побольше перебраться.
3: Куда-то в более комфортный климат.
4: На Красноярск мне подходит, да.
3: То ли дело борщевик. Ему вообще плевать.
4: Он такой, я красиво расту, где хочу.
3: Пожалуйста,
4: тут и там,
3: зажгу.
4: Тут и там.
3: Интересный, конечно, борщевик. Опасайтесь, опасная штука на самом деле.
6: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что иногда смотрит блогеров на тему СВО, но предупредил, что в соцсетях, цитата, «очень много информационного мусора, который может ввести неподготовленного человека в заблуждение». Конец цитаты. По его словам, он знакомится с разными источниками, но окончательные выводы делает из анализа всего объема информации, который ему сливается. Об этом пишут «Осторожно новости». С 28 июля в Красноярске на улице Дубровинского от коммунального моста до Карла Маркса вводится постоянный запрет на левые повороты у домов от 52 до 84. Также изменится схема платной парковки на съезде с моста. Об этом сообщает НГС-24. Самет Юсубов, бывший депутат Горсовета и ключевой свидетель по делу экс-депутата Краевого Заксобрания Александра Глескова, зарегистрировался кандидатом в Краевой парламент от КПРФ. Ранее он руководил Крайдео и управляющей компанией «Красноярская». А в 2023 году был задержан и дал показания против Глескова. Уголовное дело против Юсубова закрыли в 2024 году за истечением срока давности. Об этом пишет «Проспект Мира». Число новых иностранных компаний в России за первые 5 месяцев года достигло максимума за 8 лет – более 3000, и большинство из них из Китая. Также активно выходят на рынок компании из Беларуси, Турции, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Основные направления – розничная торговля, логистика, строительство и IT. При этом российский бизнес, по мнению экспертов, испытывает сложности с конкуренцией на фоне налоговой нагрузки. Об этом сообщает «Кровавая барыня». 47 выпускников в Красноярском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов, что на 16 человек больше, чем в прошлом году. Больше всего 100-бальных работ по литературе, химии и русскому языку. Двое ребят набрали максимум сразу по двум предметам – биологии и химии. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
1: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
5: Завтра во вторник, 28 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой дождь и туман. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 26.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегубов.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте. Привет.
5: А я, как всегда, расскажу вам, что говорят ученые.
3: Опа.
5: Че ученые? Че ученые, вот самые, да. Значит, вот всю планету, говорят, вот прям всю планету, накрыла эпидемия секса из-за чемпионата мира по футболу. Ну, всю, кроме Ани.
3: Ой, то не вечер, то...
4: Да. Под этот трек.
5: Короче, вот исследователи заметили, что после побед, вот любимых команд, да, у мужчин резко поднимается либидо. Они становятся более открытыми к интиму, причем как с постоянными партнерами, так и со случайными
4: знакомыми. В открытом ходят.
5: Вот, и во время празднования люди, понятно, немножко выпивают, веселятся и легче идут на контакт, естественно.
3: Особенно
5: если где-нибудь в барах смотрели.
3: А если их сборная не побеждает? Вот фанатам сборной Туниса там... Что делать?
5: Ну, груз,

0: Там то же самое, только без любви происходит.
1: Вот, смотри, значит, ну там, да, там со злостью.
2: Чисто
1: да,
2: биология.
1: Жестко отжарить.
0: Жестко, жестко.
1: Вот, и некоторые, вот смотри, даже вот едут в другие города болеть и скачивают приложение для знакомств. Mm-hmm. А, и это вот не просто слова, потому что, смотри, через 8-9
0: это
1: месяцев после каждого
0: какая-то.
1: Чемпионата мира фиксируют место рождаемости.
0: А, кстати, да, про это говорили, точно.
1: Так что
0: после
1: футбол
0: Олимпиад
1: в целом
0: тоже.
1: Он не только радует, но и повышает демографию.
0: Да.
2: Спасибо Джанни Инфантино за это.
1: Да, да, да.
0: Точно.
1: Полтора месяца. Угу. Люди восторгались.
2: Да, а в 30-м году еще обещают еще расшириться.
1: Да, 64 команды. Ну, мне кажется, это перебор уже будет.
2: Я вообще считаю, что даже текущий формат много, потому что команда, которая выходит с третьего места, это, по идее, ты вылетел из группы.
1: Ну да.
2: Вот, ну что это такое? И если ты еще в 1/16 проиграл, по факту ну, ты да. вылетел из группы.
0: Итальянцы такие, ну да, да,
2: а почему?
0: Да. А мы посмотрим.
2: Лучше куколды такие футбольные.
0: Тут уже 100 миллиардов команд, и итальянцы такие, ну, не в этот раз, да, в другой приедем.
2: Они просто от сборной Антарктиды не вышли в стыках. Были они, и вот Италия и Антарктида.
1: Эти могут реально даже пингвинам проиграть.
2: Такие, да почему? Что происходит-то? Вот так, ребят, рубрика «Ушла эпоха». Шаман жёг свои кожаные штаны.
0: Нет!
2: Причем прям в русской печи. Прям в русской печи бросил.
0: А зачем?
2: Да.
0: Есть же какая-то объяснение.
2: Объявил о полной перезагрузке образа. Вот так вот.
0: Он на русском теперь себя пишет? Он же на английском, по-моему, был.
2: Не знаю. Вот, поэтому...
0: А там не написано, они все-таки разделились с Мизулиной или нет? Потому что я так до сих пор и не прочитала нигде разделение.
1: Да, честно говоря, пофигу.
0: А мне интересно.
2: Ну вот, не знаю.
1: Кстати, вот тоже, пока мы были в отпуске, еще одно интересное событие было. Возвращение Конора Макгрегора.
2: А, да, на 1.5 секунды там сколько?
1: Нет, там 30 секунд, как бы все продлилось. Просто ржачно, что он, два раза упал, получил за это 30 миллионов долларов.
2: Да, он ногу повредил.
1: Ну да, да, да. Там поговаривают, что типа разрыв хрестов. Причем многие... Опять же, и я в том числе, когда смотрел бой, я реально заметил штуку. Когда Конор выходил к октагону, и вот он доходит, и там, получается, они как раз там раздеваются, что-то тапки снимают. Он, когда тапки еще снимал, он не наступал на правую ногу. То есть
0: уже
1: было видно, что уже что-то, я что-то смотрю, думаю, что такое?
2: Что пришел за деньгами человек?
1: Есть вообще, ну, как
0: логично.
1: Бы, многие поговаривают, что реально он, ему так пофигу. Ну, типа, у него контракт оставался на 2 боя. Вот сейчас один, он как будто бы отработал, получил 30 миллионов, не получив ущерба нифига. И поговаривает, что вот еще один он вот плюс-минус в таком же ключе отработает, выйдет, и все.
0: А он чем вообще занимается сейчас?
1: Он кайфует.
0: Ну, то есть он у него
1: Но
0: особо...
1: при этом он, справедливости ради стоит сказать, все-таки в пул тестирования он вернулся, соответственно, он не принимает никаких там препаратов, алкоголь там. Ну, алкоголь можно как бы там, но я имею в виду, что никакой запрещенки. То есть это то, чего от него вообще давно ждали, что если уж возвращаться, то ты возвращаешься полностью в пул тестирования.
2: Ну, с одной стороны... Ну...
1: И по форме вроде неплохой такой выходил. То есть такой, видно, под заряд. Ну, такой не сильно жирный даже.
2: Ну, хайпа получили. Шоу было. Да. Отчасти было.
1: Не было.
2: Люди, которые проснулись утром,
1: просто
2: посмотри,
1: насколько обидно реально. Все ждали, и на тебе.
2: Ну,
0: ладно. Чуть-чуть хотя бы, но посмотрели вроде как.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.17 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей
5: Гомов. И Ром Бутанов.
3: Здравствуйте.
5: Да, Рома.
3: Рубрика, ну, скажем так, карательная, наверное, все-таки кулинария. Мне кажется, что бренды, которые делают различные продукты питания, как будто бы зашли слишком далеко. Потому что появляются сосиски с разными вкусами, сметана, зелень.
4: И ни разу не с мясом.
3: Том-ям. И что? Я такой, а ну для чего это? Оставьте это, там, не знаю, чипсом, сухариком и вот, ну, снеком каким-то. Перестаньте покушаться на сосиски. Вот лучше мясо туда кладите, чем какие-то добавки. Так вот, один довольно популярный бренд пошел дальше. Теперь у них есть чебупиво, чебуквас, чебургетик. Вот.
5: Но энергетик со вкусом чебурека — это сильно, конечно.
3: Причем есть подозрение, что это просто слоп вот этот, который спам, который, ну, как будто бы вроде прикол.
5: Не, а что ты не попробовал бы?
3: Попробовать — это одно. Возможно, даже, наверное, я бы и повелся бы. Такой, типа, о, интересно, давайте посмотрим. Но есть же люди, кто на постоянке такие, блин, вот бы попробовать сосиски со вкусом Томми. Ты дурак? Ну, зачем? Попробовать одно, но когда ты берешь это на постоянку, не знаю, наверняка у них есть какие-то исследования маркетинговые, где они такие, все 100% делаем, да, запускаем производство, наверное, так. Других причин я не вижу. Вряд ли кто-то сидит такой, вот бы сейчас сосисок со вкусом сметаны и зелень, да, вот это было с гречкой.
4: Там, короче, ну, там вот эти люди, которые по Патрикам ходят и спрашивают за шмот, они такие заодно, ой, извините, у нас еще один опрос, мы тут просто параллельно проводим, как вы относитесь к сосискам с том-ям? Ну, вообще нормально, запишем, да, создаем.
3: Делаем. Что еще из интересного? Вот на маркетплейсах, пожалуйста, можно купить раскраску по битве экстрасенсов. Пожалуйста. Кадры и мемы из шоу «Зеленый забор» Александр Шеф, естественно, присутствуют, конечно.
4: В
3: подарок к раскраске наклейки. На страницах есть шпаргалки, как на картинках по номерам, типа, как правильно раскрашивать. Поэтому, если вы фанат импульсивных покупок, и вам нужно купить дичь вот прямо сейчас, то, пожалуйста, это можно сделать.
4: Не, ну, это оригинально.
3: Как прикол кому-то в подарок, например, можно там купить.
4: У меня есть подружка, которая смотрит, я бы ей такой подарила, типа, поугарать.
3: Вот, это вот лежит рядышком с цитатником Джейсона Стэтхэма.
5: Не, ну вот это хорошая книга.
3: Там три тома, по-моему, даже.
5: И Джерри.
3: Естественно, конечно.
4: Тогда Джерри.
3: И цитатник Макана, кстати же, еще есть. Мы помним там. Вообще страшная штука.
5: Нет, такой не хочу.
3: Такой не надо. А вот по Джейсону Стэтхэму это, конечно, да.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонек 307-246-822-6090.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснай», другая, 117-246-701-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
10: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновский, 4D.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: После пробок хочется одного – ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 7.29 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: И Руан
3: Бутонов.
1: Здравствуйте.
3: Слушайте, опять вот истории, связанные с бензином, не совсем приятные. В общем, мужик один в Москве насосал бензина из бензобаков. Причем из бензобаков каршеринговых автомобилей.
1: То есть не подарили, а...
3: Да. И, собственно, вот сейчас на 2.5 года поехал в места.
2: Нехорошо.
1: Бензин не нужен.
3: А, причем 98 литров.
1: Фига 98 него. Литров 98-го.
2: Рот рабочий, да, вообще. Нормально.
3: Причем после своих краш он успевал еще прибухнуть. Успевал прибухнуть, покататься пьяным по Домодедово. Вот. Ну, его ловили несколько раз в состоянии алкогольного опьянения. А потом еще поймали вот еще на бензине. В итоге суд постановил лишить его прав на управление на 3 года, конфисковать его БМВ и отправили его в колонию на 2.5.
2: Так у него БМВ был, все понятно.
3: Такая вот история.
1: Интересно.
3: А еще хотите грустняшку расскажу?
1: Да, конечно, давай.
3: Значит, нового Человека-паука в России отложат из-за колобка.
1: Да, конечно, мы в курсе.
2: Да, я
3: не знала. Премьеру сдвигают аж на 3 недели, вот с 31 июля на 20 августа, ради того, чтобы конкуренцию колобку понизить.
2: Все такие, ну на Колобка, что делать-то, ну на Колобка пойдем. Ну да, они такой реакции ожидают, я просто не понимаю.
1: Они ожидают такое, типа, yes.
3: Обидно, конечно, если честно.
2: Да, ну это вообще.
1: Я думаю, вне зависимости от того, как даже если бы они вместе вышли, на Колобка все равно бы пошли.
3: Ну да.
1: Они так переживают.
2: Ну да, кто целевая аудитория, она выберет свой фильм, а ты не заставишь
1: пойти. Целевая аудитория выберет Человека-паука.
2: Нет, целевая аудитория Человека-паука. Я имею в виду, что невозможно такими методами заставить людей сходить в кинотеатр на ненавистный тебе фильм.
1: Ну да.
2: Никак вообще невозможно. Если мне денег заплатили, бы все равно, скорее всего, не сходила. Я что, ненормально. Там, а там опять Кологрива играет, Петров.
3: Я понятия не имею.
2: И какая-то женщина должна, Бортич
1: там,
2: какая-нибудь.
1: Там будет Журавлев,
3: да.
1: Гарик Харламов, по-моему, и кто-то еще.
3: Ну, короче,
2: мне
3: вот такая
2: история. Мне на Журавлев приятный.
3: Так, смотри.
1: Мы скоро увидим на одном YouTube-канале.
3: Что психологи говорят? Говорят о том, что бездельничать максимально полезно для здоровья.
1: Так я всегда знал.
3: Так я
2: всегда бездельничаю.
3: Я так и действую.
2: Я, честно говоря, тоже. Когда не надо работать, вообще ничего не делаю.
3: Смотри, когда человек лежит без дела на диване или просто залипает в стену,
1: то он не
3: женат. В стену, не в телефон.
2: Почему?
3: Мозг занимается в этот момент, как называют ученые, внутренней ревизией. Он сортирует воспоминания, эмоции. И вот если не давать себе такого отдыха, да, может наступить когнитивная перезагрузка.
1: Но, с другой стороны, ты лежишь такой, убрал гаджеты, там ничего не смотришь, ничего не читаешь. Просто лежишь, у тебя в голове всплывает, да?
3: Да.
1: Какой-то твой конфуз. Ты пошел, повесился, и вот ты...
2: Вообще, честно говоря, я побаиваюсь своих мыслей иногда, так я думаю, не надо.
1: Перебрал все это в голове, такой, какой же я чмо.
2: Реально всегда сама какая-нибудь хрень всплывает.
1: Да, типа, у меня ничего не получается, я никто. И ты уже где-то между перил на галстуке.
2: А так посмотрел смешные рилсики, вообще бы об этом не думал. Ну, это прекрасно же.
1: Не, мы все это осуждаем, это все шутки, поэтому вспоминайте хорошее.
2: Повешение, конечно же, да.
1: Да. Ну вот. Тишина, конечно, мне не нравится, поэтому давайте.
2: Все задумались.
1: Музычку.
3: Я залипаю в стену.
1: Ты перезагружаешься.
2: Да.
0: Продолжайте движение.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
12: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанэ.
3: Добрый вечер.
4: Значит, история с пометкой «Official». Фредди Крюгер официально возвращается. Paramount официально, собственно, запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
5: Перезагрузка типа,
4: это же еще кайф.
5: Обожаю.
4: Вот, причем студия получила права на оригинальный сценарий 84 года, и новый фильм станет полноценным вообще прям перезапуском культовой франшизы. Причем подробностей о сюжете пока как бы нету, но говорят о том, что действие снова развернется во вселенной именно первого фильма.
3: Возвращаемся на Элм-стрит.
4: Это кайф вообще.
5: Вообще, это, наверное, один из очень-очень сильно немногих ужастиков, который меня реально пугал. Ну, во-первых, я была маленькая, естественно, понятно, но я прям панически боялась спать. Я орала и устраивала истерику родителям, что я одна спать не буду, и что мне нужно с этим что-то делать. Короче, меня очень сильно напугали им. И мне кажется, с тех пор я поэтому и не боюсь ужастиков, потому что вот был такой период большого страха. Но я обожаю вообще все фильмы.
3: И мужчин в свитере боишься.
4: Знаешь, что могу сказать? Вот кто бы что ни говорил, но мне дико зашел в свое время Фредди против Джейсона.
3: Офигенный.
4: Такая пушка-бомба прям.
3: Причем он такой прям простой, банальный слэшер, но я ходил в кинотеатр, и прям реально было страшно. Особенно где вот они там...
4: За кого болел?
3: За Джейсона.
4: А ты?
5: Ну, наверное, за Фредди. Он как-то мне...
4: Я тоже больше за Крюгера был.
3: Потому что бархатно?
4: Да. Хорошо. И это тоже хорош.
3: Это понятно. Кстати, раз про фильм заговорили, тут в интернетах теорию построили, что «Дюна» и «Одиссей» — это одна вселенная. Значит, фанаты напомнили, что по лору Пол Атрейдес — прямой потомок царя Агамемнона.
4: Опа.
3: Живущий через 25 тысяч лет после него.
4: Опа.
3: Вот так вот.
5: Неплохо.
3: Именно Агамемнон носит самый стильный шлем в фильме Нолана. И факт родства позволит фанатам связать вселенную и построить кучу разных теорий. Пожалуйста.
5: Круто. Интересно. Мне вот это интересно, да.
3: Вот. Там еще и «Дюна» третья, так что там непонятно вообще.
5: Насмотримся вдоволь.
3: Да. Посмотрим, что там за царица Елена. Представление Нолана.
4: Ну, там насчет прекрасный, конечно, вопрос.
3: Ну, у всех разные вкусы.
5: Да. Один континент смотрит, такой, какая красотуля. В восторге.
3: Мне, кстати, захотелось пересмотреть 300 спартанцев, первую часть. Она же офигенная.
4: Я бы вот трое пересмотрел с удовольствием. Кто ты, воин?
3: Ахиллес сын Пелея.
4: И вот это вот Гектор.
3: Ну, это сильные моменты.
4: Да,
3: прям.
4: Да, да.
5: У меня фильм хороший.
3: 100%. На этом мы закончим. На этом мы закончим. Как раз трое, да, вот все. Мы
5: замкнули.
3: Да, вот. Даже ключик от замка.
5: Мы уже просто у выхода стоим, да, договариваем.
3: У нас микрофоны вот там у выхода тоже есть. Вот на всякий случай на крыльце можно было разговаривать. Вот такой денечек, прекрасный понедельник. Всем шикарного вечера. До завтра. Пока.
5: Пока.
4: Пока.
6: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум.

0: на Ярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине с учетом позиции Киева невозможна, и подчеркнул, что для России главное – достичь своих целей. Однако он допустил, что боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. Ранее на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить конфликт, назвав его генофондом братских народов. По его мнению, для урегулирования можно вернуться к формуле Стамбульских соглашений 2.0, хотя Казахстан не будет выступать посредником. Об этом пишет Борус. Предприятия нефтегазового сектора России начали оснащать мобильными бомбоубежищами. Речь идет об лучно-модульных конструкциях КУБ-М, которые в случае воздушной тревоги смогут вместить более 50 человек, пишет Борус. Пропавшую в январе студентку нашли мертвой в лесу рядом с лыжным стадионом на Елены Стасовой. Девушку опознали по одежде. При ней нашли паспорт и телефон. Точную причину смерти установят через 2-3 недели. Напомню, 20-летняя студентка ушла из дома в ночь на 14 января и пропала, пишут новости ТВК. На юг Китая обрушился тайфун Ноул, вызвав масштабную эвакуацию в провинции Гуандун, где спасатели вывезли более 715 тысяч человек. Скорость ветра достигала 45 метров в секунду, что привело к отмене авиарейсов и введению режима повышенной готовности в 16 городах. Информации о погибших пока нет, пишет Борус. Медведю Кузю, который почти 30 лет жил в тесной клетке у красноярского кафе «Араик», наконец перевезут на лечение в Москву. Московские зоозащитники из парка «Львов» «Земля Прайда» уже оформляют документы. Аэрофлот поможет организовать транспортировку животного. В Москве медведь попадет к специалистам, которые окажут ему необходимую помощь. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.03, евро 88.89. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
7: Завтра во вторник, 28 июля, в Красноярске переменная облачность, ожидается небольшой дождь и туман. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 26.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Салам ассаламу.
7: Бонжур.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск ФМ 96.2.
11: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24.01.175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Просыпайся.
1: Реклама.
2: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: вкусный.
1: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: В Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, Харри.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Хоть пою я не в попад, но от души. Ну ладно, друзья. Да, хоть немножко вас бодрили, как там.
1: Вот, привет всем, огромный.
0: Как говорят, сейчас можно навалить кринжа, и почему бы и не сделать это, да? Я вот это и сделал.
1: Вот ты сейчас навалил кринжа, да?
0: Да, да.
1: Сева, это знаешь, ты как тот самый взрослый человек, который немножко не в попад вот эти современные слова говорит?
0: Говорит, йоу. Нет, это ладно, это уже не совсем новое.
1: Но мы на таком вейбе.
0: На таком вейбе, да.
1: О, ребят, это мы, Юль Майнгард.
0: Это Сева Бельмасов.
1: Ну так, если что.